0: Таня Еркалиева.
1: Всем большой и теплый привет, Сахалина Курила. На часах уже 11 утра, и вы по-прежнему на нашей волне. Это не может не радовать. Надеюсь, вы бодры, веселы, и все у вас замечательно. И вообще, пусть не только этот час, но весь день будет легким, добрым и наполненным, естественно, хорошей музыкой. Совсем скоро, буквально через несколько минут, узнаем, что приготовили для вас звезды. Так что не пропустите наш гороскоп, а прямо сейчас Маркула, Тося Чайкина и их хит под названием «Стрелы».

Спонсор гороскопа, Центр мужского здоровья Modus Vivendi приглашает мужчин пройти комплексное диагностическое обследование мочеполовой и репродуктивной систем. По полису МС бесплатно работает клинико-диагностическая лаборатория и кабинет денситометрии. Modus Vivendi быстро, качественно, конфиденциально. Не откладывайте важное. Запись по телефонам 300-118 и 300-119. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Итак, друзья, давайте же посмотрим, что сегодня советуют вам звезды. Овны, действуйте решительно в первой половине дня. Избегайте импульсивных трат и снизьте активность к вечеру. Тельцы, удачное время для завершения старых дел. Обратите внимание на подсказки интуиции. Близнецы, ваш день наполнен общением и яркими идеями. Будьте открыты к новым предложениям. Раки, уделите время обустройству дома. Окружите себя заботой и близкими людьми. Львы, звезды советуют примерить роль дипломата. Успешно разрешатся затянувшиеся семейные споры. Девы, прогресс в делах может казаться медленным. Не паникуйте, не форсируйте события. Весы – отличный момент для налаживания партнерских связей. Ищите баланс во всем. Скорпионы, сфокусируйтесь на поиске компромиссов в общении. Избегайте резких высказываний. Стрельцы, день принесет смену обстановки. Полезна даже короткая прогулка по новому маршруту. Козероги, пора навести порядок в финансах. Составьте четкий план покупок на ближайшее время. Водолеи, ваш творческий потенциал находится на пике, не бойтесь делиться своими нестандартными мыслями. Рыбы – идеальный день для перезагрузки и качественного отдыха. Постарайтесь выспаться и побыть в тишине. Вот такие советы от звезд на сегодня. Спонсор гороскопа – Центр мужского здоровья Modus Vivendi. Запись по телефонам 300-118 и 300-119.

на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

дети, что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чаек, ведь я девочка феномен.

все по-прежнему. Снова ищу тебя глазами, но где же ты? Я ревную тебя все так же бешено. Не знаю, сколько я смогу себя сдержать.

0: Ну, а я по-прежнему хочу поделиться с вами очень важной, я считаю, информацией. Поговорим о погоде прямо сейчас. По данным сайта rp5.ru, сегодня 6 июня во всех перечисленных городах без осадков. В Ахе синоптики обещают до плюс 4. В Тымовском и Смирных воздух прогреется до плюс 14. В Углегорске, Тамари и Чехове потеплеет до плюс 11. В Невельске и Холмске до 12 градусов тепла. В Северокурильске до плюс 9. В Курильске температура поднимется до плюс 11. В Южно-Сахалинске без существенных осадков плюс 10, плюс 12. Ветер восточный от 8 до 13 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает установку, поверку тахографов, замену блоков СКЗИ, оформление карт водителей, установку систем мониторинга транспорта и контроля топлива. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90. 39-99-90.
2: Реклама.
3: В магазине «Орбита» продаются современные теплицы, рассчитанные на суровые климатические условия Сахалина. Быстро собрать теплицу из оцинкованной трубы смогут бабушка, дедушка и жучка за полчаса.
4: Магазин «Орбита»! Е-е!
3: Телефон 6 семерок.
5: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликвимоли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
6: Строить на Сахалине дорого? А вот и нет. «Симост» снова снизил цены. Большой ассортимент стройматериалов в гипермаркете ТРЦ «Аллея». Самые выгодные предложения со скидками до 70% на шлакоблочные 30Б. «Симост» задумано, сделано.
7: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Tirana или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
1: АСТВ. Ясно, понятно, о важном. АСТВ. 22-й канал.
8: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

Как ты там? Слышишь, моя мелодия все еще в соло. Люблю московское лето, но почему-то чувствую холод. Есть тут кто-то живой, я как в пропасть громко кричу в свою душу. Бог дает нам любовь, но мы ее превращаем в оружие.

0: Топ-кадр на радио АСТВ.
1: Ну что, мои отдыхающие, пришло время взбодриться, и у меня есть для вас отличная идея. Давайте поиграем. Игра называется «Стоп-кадр», и она очень проста. Вам сейчас, вот прямо сейчас, нужно взять в руки телефоны, зайти в группу ВКонтакте под названием «Радио СТВ» или телеграм-канал под тем же названием «Радио СТВ». Там я опубликовала кадр из фильма, который вам нужно отгадать. Все очень легко и просто. Смотрите, вспоминайте все, что вы когда-то пересмотрели в кинотеатрах или дома перед телевизором, и пишите название фильма. Принимаем мы ваши ответы по номеру 8-900-660-1505. СМСки присылайте в мессенджер Макс или Телеграм, ну или заходите в Телеграм-канал и под последним постом, то есть под самой картинкой в комментариях, пишите название фильма. И сегодня пусть 18-й правильно ответивший получит от нас два пригласительных билета в кинотеатр «Октябрь». Так что, друзья, я считаю, приз, ради которого стоит побороться. Берем в руки телефоны, пишем, смотрим. В общем, я жду от вас ответов. Ну а пока давайте послушаем музыку.

0: Топ-кадр на радио АСТВ.
1: Продолжаем отгадывать фильм «Стоп-кадр», из которого я разместила в наших социальных сетях. Обязательно подписывайтесь. Это группа ВКонтакте «Радио СТВ» и телеграм-канал под тем же названием «Радио АСТВ». Там уже есть кадр, который вам стоит разглядеть повнимательнее и понять, о каком фильме сегодня идет речь. Напомню, что сообщения мы принимаем по номеру 8 900 660 1505 в Макси и в Телеграме. Ну а еще вы можете зайти в телеграм-канал и под этим кадром в комментариях написать название фильма, который вы считаете правильным. Давайте отсеем те сообщения, которые оказались не в тему. Итак, вы думаете, что этот фильм называется «Золотой ребенок». Очень близко, но, к сожалению, нет. Это все мимо. «Полицейский из Беверли-Хиллз». Замечательный фильм, но тоже не туда все. Что у нас еще есть? «Чокнутый». Нет, друзья, это сегодня не та история. Сегодня история немножечко королевская. Я вам уже достаточно подсказала, я считаю. Поэтому давайте, пишите правильные ответы. И сегодня 18-й правильно ответивший получит 2 пригласительных билета в кинотеатр «Октябрь». С удовольствием поделюсь этим замечательным призом. Поэтому, друзья, не стесняемся, ваши сообщения жду. Пишите их в мессенджере Макса в Телеграме, либо оставляйте комментарии в телеграм-канале «Радио СТВ». Всем желаю удачи!

0: Давайте мучиться не будем. Прямо сейчас расскажу вам о погоде. Спонсор прогноза — салон оптики «Хамелеон». Сменить имидж как хамелеона окрас легко. Новые коллекции очков мировых брендов уже на полках. Меняйся стильно, смотри на мир четко при любой погоде. Оптика «Хамелеон», ТРЦ «Аллея». По данным сайта rp5.ru, сегодня 6 июня в Александровске-Сахалинском без осадков воздух прогреется до плюс 12. В Ногриках и Поронайске осадки не ожидаются, до 9 градусов тепла. В Красногорске без осадков потеплеет до плюс 11. В Макарове без осадков синоптики обещают до плюс 8. В Долинске, Охотском, Корсакове и Аниве осадки не ожидаются, здесь до плюс 10. В Малокурильском временами дождь, потеплеет до плюс 11. В Южно-Курильске временами дождь, здесь до плюс 7. В Южно-Сахалинске без существенных осадков плюс 10. 10 плюс 12, ветер восточный от 8 до 13 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Хорошо, что мы с тобой в прошлом году купили два велосипеда в магазине «Орбита». Твоя фигура стала как гитара, на которой хочется играть, играть и еще раз играть.
3: Магазин «Орбита»! Е-е!
2: Телефон 6 семерок.
4: Сколько стоит шашлык?
5: 389 рублей за один вид маринованного шашлыка.
6: Каждую субботу в столичном новый вид маринованного шашлыка от фабрики вкуса по суперцене. Успевайте к выходным. Столичный. Здесь покупают все. Подробности у продавцов.
7: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея. Места для прогулок с собаками. Экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 32-22-26 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
8: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликвимоли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
9: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolly On. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
10: Мнений много. Факты у нас. АСТВ. 22 канал.
11: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
10: Легенда на радио АСТВ.

0: Топ-кадр на радио АСТВ.
1: Я знаю, друзья, вам уже не терпится узнать, кто сегодня получит два пригласительных билета в кинотеатр «Октябрь» от радио СТВ. И я напомню, что весь час мы отгадывали фильм, кадр из которого я опубликовала в наших социальных сетях. Обязательно подписывайтесь радио СТВ ВКонтакте и Телеграме. У нас есть свои группы, находите их, это очень легко, в поиске просто вбиваете радио СТВ. Подписывайтесь, у нас там много розыгрышей, много интересностей, ну, в общем, много чего хорошего, что может украсить ваш день. Ну и давайте посмотрим, что же вы нам пишете. Я напомню, что сегодня 18-й правильно ответивший получит два пригласительных билета. Очень долго многие думали, гадали, были неправильные ответы. Были люди, которые несколько раз писали разные ответы, чтобы точно попасть в точку. И я хочу сказать, что сегодняшний фильм – это очень старый фильм, но очень веселый, очень добрый, очень интересный. Я периодически его пересматриваю. Надеюсь, что у вас когда-нибудь появится такая традиция, потому что он того стоит. Это, конечно же, фильм под названием «Поездка в Америку». И многие из вас догадались, что же это за кинокартина. Но 18-й правильно ответивший сегодня оказалось... Катерина, под таким ником у нас абонент записан в Телеграме. Я поздравляю, это вот для вас фанфары, вы заслужили, это все-все для вас. Ну а всем остальным я что хочу сказать, друзья, не расстраивайтесь. В эфире Первого областного проходит очень много игр, и вы обязательно сможете стать тем самым счастливчиком, который заберет у нас призы. Просто слушайте внимательно радиоэфир, участвуйте во всех наших розыгрышах и получайте удовольствие. Я желаю вам отличного настроения и много хорошей музыки.

Первое областное.

0: Немного пританцовывая вместе с Моной, отправляемся в новый музыкальный час Сахалинской области. Уже полдень.
1: Радио АСТВ. Первое областное.

0: Таня Еркалиева.
1: Всем большой и теплый привет, Сахалина Курила. На ваших радиоприемниках начинается новый час, и символично открыли мы его вместе с Юлией Савичевой песней «Привет». Пусть это простое слово сегодня станет началом хорошего настроения, приятных встреч и отличных новостей. А мы ближайший час проведем вместе. Будем слушать любимую музыку, заряжаться позитивом и делать этот день немного ярче. Оставайтесь на нашей волне, впереди еще много хороших песен и приятных музыкальных сюрпризов.

0: Регистрация в СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдана Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: Ты же

0: Пришло время поговорить о погоде, друзья. По данным сайта rp5.ru, сегодня, 6 июня, во всех перечисленных городах погода без осадков. В Охе синоптики обещают до плюс 4. В Тымовском и Смирных воздух прогреется до плюс 14. В Углегорске, Тамаре и Чехове потеплеет до плюс 11. В Невельске и Холмске до 12 градусов тепла. В Северо-Курильске до плюс 9. В Курильске температура поднимется до плюс 11. В Южно-Сахалинске без существенных осадков плюс 10, плюс 12. Ветер восточный от 8 до 13 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает установку, поверку тахографов, замену блоков СКЗИ, оформление карт водителей, установку систем мониторинга транспорта и контроля топлива. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90. 39-99-90.
2: Реклама.
3: Современные теплицы, специально предназначенные для наших суровых климатических условий, с повышенными ветровыми и снежными нагрузками, можно не разбирать на зиму. Магазин «Орбита», телефон 6-7.
4: Аккумулятор на легковое авто? База техника! А аккумулятор на грузовое авто? База техника! Аккумуляторы производства Южная Корея, Россия, Беларусь. База техника! Проспект Мира 7В. Телефон 505-525.
5: Мир кровли фасадов. Официальный представитель Дёки и Юпласт на Сахалине. Фасадные панели более 20 производителей в наличии под заказ. Кровля, водосток, доборные элементы. Улица Ленина, 440А. Телефон 30-32-66.
6: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликвимоли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатная. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
7: Медицина – твое призвание? Сахалинский базовый медицинский колледж объявляет набор абитуриентов по программам «Лабораторная диагностика», «Сестринское» и «Лечебное дело» без вступительных экзаменов и результатов ЕГЭ. Начало приема документов 15 июня по адресу проспект Мира, 428А. Иногородним предоставляется общежитие.
8: Этим летом у горного воздуха откроется фудхолл «Рассвет». Новое гастрономическое пространство Южно-Сахалинска. Сейчас доступны последние площади для аренды. Успейте присоединиться к проекту на старте. 25-00-98.
9: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
10: Информационный хаос. АСТВ. Ваш порядок на 22-м канале.
11: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

Антон Токарев только что напомнил нам про тот самый седьмой лепесток, когда кажется, что стоит загадать желание, и все обязательно получится. Ну а следующее желание сейчас точно исполнится у любителей горячих ритмов. Убираем романтику в сторону, добавляем темперамент, прибавляем громкость и отправляемся прямиком туда, где ночь только начинается, а танцы не заканчиваются. Дэдди Янки уже готов зажечь в эфире Первого областного легендарная «Газолина».

0: Ну что, друзья, давайте поговорим о погоде. Я думаю, что это та самая информация, которую многие из вас ждали. Спонсор прогноза погоды – магазин аккумуляторной техники «Литиум». Greenworks, Works, Crest – большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада. Газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Еланский проезд, 29, телефон 305-205. По данным сайта rp5.ru, сегодня 6 июня в Александровске-Сахалинском без осадков воздух прогреется до плюс 12. В Ногликах и Поронайске без осадков до 9 градусов тепла. В Красногорске осадки не ожидаются, потеплеет до плюс 11. В Макарове без осадков синоптики обещают до плюс 8. В Долинске, Охотском, Корсакове и Аниве без осадков здесь до плюс 10. В Малокурильском временами дождь, потеплеет до плюс 11. В Южно-Курильске временами дождь, здесь до плюс 7. В Южно Сахалинске без существенных осадков плюс 10, плюс 12. Ветер восточный от 8 до 13 метров в секунду.
1: Реклама. Наши сын и дочка, как ботаники, целый год просидели за учебниками. А давай им купим велосипеды в магазине «Орбита». Пусть хоть лето проведут активно.
2: Вот это ход! Вот это правильно! Вот за это я тебя люблю и уважаю.
3: Магазин «Орбита»!
2: Телефон 6 семерок.
4: Дорогой, ну душно в машине. Давай заправим кондиционер. Вот как раз табличка на обочине. Заправка кондиционеров.
5: Ну уж нет, прошлого раза хватило на месяц. Теперь в сервис к профессионалам.
6: Климат-контроль. Автоцентр по обслуживанию и ремонту автокондиционеров. Телефон 25 36 33.
7: «Горизонт» – идеальный жилой комплекс для семейной жизни. Закрытая территория, безопасный двор без машин, современная школа, 2 детских сада, 2000 парковочных мест. Звоните 31 25 31.
8: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликвимоли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
9: Строить на Сахалине дорого, а вот и нет. «Симост» снова снизил цены. Большой ассортимент стройматериалов в гипермаркете ТРЦ «Аллея». Самые выгодные предложения со скидками до 70% на шлакоблочные 30Б. «Симост» задумано, сделано.
10: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
11: Ваш компас в мире новостей. АСТВ на 22-й кнопке в твоем телевизоре.
12: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
13: Легенда на радио АСТВ.

мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

ужасно. Не уходим, друзья, вслед за группой «Звери». Давайте останемся на волне Первого областного, ведь впереди нас ждет программа «На одной волне». Ваша любимая передача, в которой мы передаем привет и поздравления, уже начнется в 13.00, продлится она до 15.00, поэтому, друзья, у вас есть время подготовиться, вспомнить, может быть, у кого-то сегодня день рождения, вы не успели его поздравить, может быть, какой-то личный подарок, праздник, профессиональный праздник. В общем, друзья, собираем все события, вспоминаем, чего забыли, открываем календарики и заранее продумываем, как вы будете поздравлять любимых людей. Ну а пока слушаем хорошую музыку в эфире радио СТВ.

0: Двигаемся в новый музыкальный час, друзья. На Сахалине и Курилах уже 13:00.
1: Радио АСТБ. Первое. Областное.

0: Радио АСТВ представляет. Каждые выходные 2 часа ваших приветов и поздравлений на одной волне.
1: Ну что, друзья, пришло время радовать ваших родных и близких. Пришло время поздравлять их, писать им добрые сообщения, передавать привет. И это все можно сделать в эфире Первого областного. Легко и просто. Вы можете нам написать по номеру 8-900-660-1505. Мы принимаем сообщения в мессенджере Макс, а также в Телеграме. Кроме того, у нас имеется Телеграм-канал под названием Радио СТВ. Обязательно на него подписывайтесь. Под последним постом, прямо под картинкой в комментариях, пишите добрые пожелания, я их все увижу. Обязательно озвучу, сделаю это с огромным удовольствием. Ну а кроме того, есть номер прямого эфира 491505, код города 4242. Сюда вы можете дозвониться и вместе со мной сказать кому-нибудь привет на всю Сахалинскую область. Поэтому, друзья, не стесняемся, берем в руки телефоны и звоним нам. Ну и, конечно, пишем, почему бы и нет.

Ну что, друзья, пришло время почитать ваши сообщения. Сделаю это с огромным удовольствием. Уже прилетели парочку смс-ок. Итак, всем привет, это Андрей. Передаю огромный привет своим друзьям Максиму, Диме и Артему. Ребята, спасибо вам за отличное настроение и поддержку. Желаю вам хорошего дня, ведущим классного эфира. Спасибо большое вам, Андрей, очень приятно. И вашим друзьям, конечно, Максиму, Диме и Артему огромный привет. Как я понимаю, вы проводите время вместе. Это замечательно, еще и вместе с Первым областным. Так вообще прекрасно. Добрый день, меня зовут Екатерина. Хочу передать привет моей подруге Оле и всей нашей дружной команде. Пусть этот день закончится только хорошими новостями и любимой музыкой. Всем слушателям отличного настроения и улыбок. Спасибо за замечательную программу. И вам большое спасибо, что вы нас слушаете, что передаете привет своим любимым друзьям. Это ценно, это прекрасно. Я советую всем остальным слушателям взять пример с этих ребят и писать сообщение по номеру 8 900 660 1505.

Для поднятия настроения пишите сообщение 8 900 660 15 05.

0: Совсем скоро мы продолжим передавать ваши приветы и поздравления, ну а сейчас поговорим о погоде. По данным сайта rp5.ru, сегодня 6 июня во всех перечисленных городах без осадков погода. В Ахи синоптики обещают до плюс 4, в Тымовском и Смирных воздух прогреется до плюс 14. В Углегорске, Тамаре и Чехове потеплеет до плюс 11. В Невельске и Хомске до 12 градусов тепла, в Северокурильске до плюс 9. В Курильске температура поднимется до плюс 10, в Южно-Сахалинске без существенных осадков плюс 10. Плюс 12. Ветер восточный от 8 до 13 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает установку, поверку тахографов, замену блоков СКЗ, оформление карт водителей, установку систем мониторинга транспорта и контроля топлива. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39 99 90. 39 99 90.
2: Реклама.
3: А куплю-ка я жене в магазине «Орбита» теплицу. И мне пригодится. И тогда у всей семьи на столе всегда будут экологически чистые овощи.
1: Огромный выбор диванов, высокое качество, металлокаркас, независимый пружинный блок, съемный чехол, Абсолют мебель, Гаражная 15 и Ситимолл.
4: Телефон 51 55 66.
5: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликви Моли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
6: Если вы почувствовали землетрясение, запомните простые правила. Встаньте в углы несущих стен или дверные проемы. Опасайтесь падающих предметов, держитесь подальше от окон. Дождитесь окончания толчков и покиньте помещение. Научите детей правилам безопасности.
7: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolly On. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
8: Шумят все. АСТВ работает. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
9: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Радио АСТВ представляет. Каждые выходные 2 часа ваших приветов и поздравлений на одной волне.
1: А мы продолжаем любимую всеми программу, в которой передаем привет и поздравления. Пришло то самое время. День добрый, привет, город Аха, хорошего дня. Ольге Николаевне, Любовь Александровне и Андрею хорошо сидим, написал Алексей. Друзья, это вы, конечно, молодцы. 2 часов еще нет, вы уже сидите и что-то там явно весело делаете. Но ничего страшного, только наоборот, все хорошее может произойти сейчас между вами. Тем более музыка от радио СТВ наверняка поднимает градус вашего настроения. Хочу поздравить Горбунову Викторию с первым зубиком у сына, семью Малаховых с внуком, племянниц Алису и Николь с чудесным братиком от Светланы из Александра-Сахалинского. Друзья, вам всем огромный привет, ну и, конечно, поздравляем. Первый зубик – это, я как молодая мама знаю, вообще то еще торжество. Малаховы, большая-большая вам от нас летит весточка. Мы поздравляем вас с внуком. У вас наверняка сегодня много хороших, позитивных эмоций, много слез от радости, естественно, и много поздравлений помимо наших, но в любом случае мы к ним присоединяемся. Пусть ваш внучок растет сильным, здоровым и всегда вас радует.
2: Мы просто проснулись однажды утром, и все изменилось. Мой космос так близко на расстоянии объятий. Я даже не представляю, что потом тебе снилось. Но отчетливо помню, как снимался.

Продолжаем озвучивать ваши теплые сообщения в эфире Первообластного. Итак, что же вы нам пишете? Поздравляем семью Ахметовых с первым днем рождения доченьки. Желаем им весело топтать по дорожке удачи, весело хлопать в ладошки, очаровывать всех своей чудесной улыбкой, быть самой большой радостью для всей семьи. Желаем расти здоровым, любимым, добрым и счастливым ребенком ваши соседи с первой квартиры. Вот это доброе сообщение. Конечно, мы поздравляем семью Ахметовых с первым днем рождения доченьки. Пусть она всегда будет счастлива, здорова и успешна. Но меня больше всего забавляет, что это пишут ваши соседи с первой квартиры. Наверняка вы уже просто настолько весело общаетесь, что они к вам решили присоединиться. Друзья, замечательно, когда соседи знают друг друга. Во-первых, сейчас такое, к сожалению, редко. А еще замечательно, когда вы друг друга поздравляете. Я присоединяюсь ко всем этим вышеперечисленным, вышепересказанным словам. Пусть все будет хорошо и всегда с хорошей музыкой.

0: Я знаю, что от песни от Милки тяжело оторваться, хочется все время вот это туру-туру-ту-ту, но, друзья, давайте лучше поговорим о погоде сейчас. Спонсор прогноза — салон оптики Хамелеон. Сменить имидж как хамелеона окрас легко. Новые коллекции очков мировых брендов уже на полках. Меняйся стильно, смотри на мир четко при любой погоде. Оптика Хамелеон, ТРЦ Аллея. По данным сайта rp5.ru, сегодня, 6 июня, в Александровске-Сахалинском без осадков воздух прогреется до плюс 12. В Ногликах и Поронайске осадки не ожидаются, до 9 градусов тепла. В Красногорске без осадков потеплеет до плюс 11. В Макарове осадки не ожидаются, синоптики обещают до плюс 8. В Долинске, Охотском, Корсакове и Аниве без осадков, здесь до плюс 10. В Малокурильском временами дождь, потеплеет до плюс 11. В Южно-Курильске временами дождь, здесь до плюс 7. В Южно-Сахалинске без существенных осадков, плюс 10, плюс 12, ветер восточный от 8 до 13 метров в секунду.
1: Реклама. Наши дети, сын и дочка, раньше учились не очень хорошо, получали даже тройки.
2: Но они мечтали о велосипедах, сказали, что будут учиться на пятерки, если мы купим им велосипеды в магазине «Орбита».
1: Мы купили, и теперь наши дети учатся на 5. Молодцы, сдержали слово.
3: Магазин «Орбита»! Е-е!
1: Телефон 6 семерок.
4: Сколько стоит шашлык?
5: 389 рублей за один вид маринованного шашлыка.
6: Каждую субботу в столичном новый вид маринованного шашлыка от фабрики вкуса по суперцене. Успевайте к выходным. Столичный. Здесь покупают все. Подробности у продавцов.
7: Ну и что ловить? Счастье в глазах сына, поймавшего первую рыбу. Азарт, когда клюет. Или просто тишину на рассвете. Это твой улов, а мы позаботимся об остальном. Воблеры, палатки, костюмы – все от любителя до профи, по ценам, которые не кусаются. Главный рыболовный – теперь в двух шагах от твоей мечты. Пограничная 60 и Ленина 77. Телефон 300-504. Лови момент, лови рыбу, лови скидки. Здесь есть что ловить.
8: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликвимоли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
9: Ну вот, а он мне говорит: очень интересная тема, замечательные находки, необычная теория. А не замахнуться ли вам на диссертацию, студент?
10: Ну, и чего ты ответил?
9: А я ему говорю: стоп, не будем забегать вперед.
11: Подходя к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
9: Так, на чем мы остановились?
11: Безопасный переход для всех. Компания «Сложности перехода» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
12: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111. 399-111.
13: Пока одни торопятся с выводами, мы проверяем факты. АСТВ. 22 канал достоверных новостей.
14: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
15: Будто сплю, но когда-то проснусь и не станет внутри этой бури совсем.

0: Радио АСТВ представляет. Каждые выходные 2 часа ваших приветов и поздравлений на одной волне.
1: Друзья, хочу вам рассказать, как вы можете с нами связаться и отправить добрые сообщения вашим любимым, родным и близким. Все очень просто. Записывайте номер 8-900-660-1505. По этому номеру мы принимаем сообщения в мессенджере Макса, а также Телеграме. И кроме этого, у нас есть еще Телеграм-канал под названием Радио СТВ. Там опубликована картинка о том, что программа «На одной волне» сейчас в эфире. Вот прямо под ней пишите комментарии, я их увижу и обязательно озвучу. А кроме того, вы можете позвонить нам по номеру 491505, код города 4242, в прямом эфире передать кому-то привет. Это у нас, как говорится, приветствуется, это у нас одобряется, поэтому не стесняемся, берем в руки телефоны, пишем и звоним, друзья.

Радио АСТВ. Свои люди на одной волне. Пиши 8 900 660 15 05.

Друзья, я ни разу не намекаю, я говорю вам прямо, пора писать поздравления и пожелания в эфир Первого областного и радовать своих любимых людей. Вот, например, Наталья уже это сделала, и она решила нам напомнить о том, что сегодня очень значимый день отмечают в России. Итак, добрый день, поздравляем всех любителей литературы с днем рождения Александра Сергеевича Пушкина. Да, это тот самый день, когда нам стоит вспомнить о огромном вкладе этого замечательного человека. Сегодня, кстати, еще день русского языка, день Тетриса, это для тех, кто любит поиграть в самую прекрасную мини-игру на этом свете. Что у нас сейчас есть? День рождения электрического утюга. Ну, я не знаю, если среди вас есть поклонники электрического утюга, почему бы друг друга не поздравить? Друзья, всегда найдется повод, чтобы написать доброе сообщение. Я напоминаю, номер 8 900 660 15 05. Я жду ваших сообщений.

0: Двигаемся далее в час, где продолжим передавать ваши приветы и поздравления в Сахалинской области, друзья, уже 14 часов.
1: Радио АСТВ. Первое областное.

0: Радио АСТВ представляет. Каждые выходные 2 часа ваших приветов и поздравлений на одной волне.
1: Пошел уже второй час программы «На одной волне», и мы продолжаем с огромным удовольствием зачитывать ваши сообщения, друзья. Поэтому я предлагаю вам активизироваться. Тем, кто пропустил первый час программы, я хочу сказать, что мы передаем привет и поздравления вашим родным и близким. Все, что вам нужно, это написать нам по номеру 8-900-660-1505. Мы принимаем сообщения в мессенджере Макс, а также в Телеграме. Кроме того, вы можете подписаться на телеграм-канал под названием «Радио СТВ». Обязательно это сделайте, потому что у нас там много всего интересного происходит. Так вот, там под последним постом в комментариях вы можете оставить доброе послание любимому человеку. Ну, а еще вы можете позвонить по номеру 49-15-05, код города 42-42, вместе со мной в прямом эфире, например, передать большой привет всей Сахалинской области. Это мы любим, это мы одобряем, поэтому, друзья, не стесняемся, звоним и пишем.

Продолжаем марафон ваших добрых сообщений в эфире Первообластного. Итак, добрый день, вас беспокоит Алина из Хомска. Хочу передать теплый привет моей лучшей подруге Насте и всей нашей компании. Пусть у каждого сегодня будет повод для улыбки, хорошего настроения. Спасибо Радио СТВ за замечательный эфир, а всем слушателям отличного настроения. Слушаем вас с удовольствием. Алиночка, вам огромный-огромный привет. Спасибо вам огромное за такие добрые слова в адрес Радио СТВ. Конечно, привет вашей подруге Насте и вашей большой компании. Надеюсь, сегодня вы все встретитесь, и все у вас будет весело и задорно. Привет всем слушателям, это Сергей. Передаю большой привет моим друзьям Игорю, Пахе и Владу. Ребят, спасибо за наши веселые встречи, отличное настроение. Желаю всем удачи, хороших выходных и побольше любимой музыки. Друзья, так я думаю, вам стоит сегодня еще всем встретиться и снова провести отличные выходные. Все-таки сегодня суббота на календаре, еще завтра выходной, поэтому давайте встречайтесь, там, как говорится, обнимайтесь, проводите весело и бодрое время вместе и, конечно, слушайте Первообластного.

Радио АСТВ. Свои люди на одной волне. Пиши 8 900 660 15 05.

0: совсем скоро продолжим передавать ваши приветы и поздравления, ну а сейчас давайте поговорим о погоде. По данным сайта rp5.ru, завтра, 7 июня, по всей Сахалинской области осадки не ожидаются. В Ахее-Углегорске синоптики обещают до плюс 10, в Тымовском воздух прогреется до плюс 18, в Смирных потеплеет до плюс 13, в Томаре и Чехове до 11 градусов тепла, в Невельске и Хомске температура поднимется до плюс 13, в Северо-Курильске до плюс 8, в Курильске столбик термометра поднимется до плюс 11, в Южно-Сахалинске без осадков, ночью плюс 4, плюс 6, днем плюс 9, плюс 11, ветер восточный от 2 до 5 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Линзочки, линзочки.
1: Лето. Время выглядеть на миллион. В сети модной оптики «Линзочки» только оригинальные премиум-бренды. «Барселона», «Казал», «Этро», «Гуччи». Смелые формы, неожиданные цвета. Для тех, кто не прячется. «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
3: Реклама.
4: В машине едет семейная пара. Муж и жена.
5: Не хочу быть такой же толстой, как эти мои подруги.
6: Я тебе не позволю с собой это сделать. Мы сейчас приедем в магазин «Орбита» и купим два велосипеда. Тебе и мне. И я опять буду носить тебя на руках, как в наши 18 лет.
4: Помнишь, как это было?
5: Да, это бомба.
6: Где эта «Орбита»? Где эти велосипеды? Блин!
7: Магазин «Орбита»!
1: Телефон 6-7.
8: Грузовые шины. База техника. Диски на спецтехнику. База техника. Проспект Мира 7В. Телефон 505-525. 505-525.
9: Какой ты пломбир выбираешь? Классический? Может, шоколадный или экзотический? Каких вкусов только нет! В вафельном стаканчике или целый брикет? В магазины города мороженое везет
10: Параноский молокозавод.
11: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликвимоли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
12: В ЧОП ННК «Сахалин Безопасность» требуются лицензированные охранники. Для работы в Ахе вахты один месяц, зарплата от 160 тысяч рублей. Суточный график в Корсакове, зарплата от 62 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ, полный соцпакет. Телефон 8-914-084-84-24.
13: В «Матрешке» акция выходного дня с 5 по 7 июня. «Кока-кола» 199,95 за 2 литра. «Перец желтый» 219,95 за 1 килограмм. «Кукуруза початок» 95,95 за 1 штуку.
14: С «Матрешкой» выгодно всегда.
15: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский – один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто – ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
16: АСТВ всегда в твоем мобильном. Качай бесплатно в Google Play и App Store. Актуальные новости, лучшая музыка и подробная картина дня круглосуточно в онлайн-формате. Слушай, читай, смотри АСТВ. Сахалин – это мы.
1: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Радио АСТВ представляет. Каждые выходные 2 часа ваших приветов и поздравлений на одной волне.
1: Пришло время посмотреть, что же вы пишете нам, друзья. Сделаю это часто с огромным удовольствием. Хочу поздравить с днем рождения мою дорогую подругу Оленьку. Нас очень много связывает в жизни, и горькие дни были, и веселые. Сегодня я хочу пожелать тебе, Оленька, счастья и удачи. Пусть все будет так, как хочешь ты. Я люблю тебя, с днем рождения. Твоя подруга Елена из Тымовского. Девочки, вам огромный привет сразу двоим, и Елене, и Ольге. Ольга, конечно, вас с днем рождения. Счастья, здоровья, исполнение всех ваших желаний. Пусть все у вас всегда будет хорошо, ну а рядом с вами прекрасная подруга. Что может быть лучше? Храните свою дружбу еще очень много-много лет и слушайте хорошую музыку.
2: Я

Друзья, если вы хотите разбавить этот выходной день приятными и добрыми словами и пожеланиями, то добро пожаловать в эфир Первого областного. Здесь программа «На одной волне», и мы передаем ваши приветы и поздравления. Как вы можете нам написать? Все очень легко и просто. Сохраняйте номер, записывайте 8-900-660-1505. Мы принимаем сообщения в мессенджере Макс, а также в Телеграме. Помимо этого, у нас есть Телеграм-канал под названием «Радио СТВ». Обязательно подписывайтесь на него, чтобы ничего не пропустить интересного и веселого. Так вот, там под последним постом в комментариях вы можете оставить свое доброе пожелание любимому человеку, ну а еще можете позвонить по номеру 491505, код города 4242, и вместе со мной в прямом эфире передать всей Сахалинской области привет или пожелать хорошего настроения, в общем, все как вам угодно, только в добром, позитивном ключе. Жду от вас сообщений и звонков, ну а сейчас послушаем музыку.

0: Никакого стресса. Прямо сейчас поговорим о погоде на завтра. Спонсор прогноза погоды – магазин аккумуляторной техники «Литиум». Greenworks, Works, Cress – большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада. Газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Иланский проезд, 29, телефон 305-005. По данным сайта rp5.ru, завтра, 7 июня, по всей Сахалинской области осадки не ожидаются. В Александровске-Сахалинском потеплеет до плюс 13, в Ногликах воздух прогреется до плюс 11, в Поронайске и Макарове до 8 градусов тепла, в Красногорске до плюс 12, в Долинске температура поднимется до плюс 9, в Охотском и Корсакове синоптики обещают до плюс 10, в Аневе потеплеет до плюс 12, в Малокурильском столбик термометра поднимется до плюс 11, в Южно-Курильске до плюс 8. В Южно-Сахалинске без осадков. Ночью плюс 4, плюс 6, днем плюс 9, плюс 11. Ветер восточный от 2 до 5 метров в секунду.
1: Реклама.
2: В магазине «Орбита» продаются современные теплицы, рассчитанные на суровые климатические условия Сахалина. Быстро собрать теплицу из оцинкованной трубы смогут бабушка, дедушка и жучка за полчаса.
3: Магазин «Орбита»!
2: Телефон 6 семерок.
4: Горизонт. Идеальный жилой комплекс для семейной жизни. Закрытая территория, безопасный двор без машин. Современная школа, 2 детских сада, 2000 парковочных мест. Звоните 31 25 31.
5: Медицина – твое призвание? Сахалинский базовый медицинский колледж объявляет набор абитуриентов по программам «Лабораторная диагностика», «Сестринское и лечебное дело» без вступительных экзаменов и результатов ЕГЭ. Начало приема документов 15 июня по адресу проспект Мира, 428А. Иногородним предоставляется общежитие.
6: Этим летом у горного воздуха откроется фудхолл «Рассвет». Новое гастрономическое пространство Южно-Сахалинска. Сейчас доступны последние площади для аренды. Успейте присоединиться к проекту на старте. 25-00-98.
7: Огромный выбор мебели с фиксированной скидкой 15%. Только до 25 июня вся мебель по акции в наличии. Первый мебельный дискаунтер на улице Холмской, 73. Телефон 303-103.
8: Строить на Сахалине дорого, а вот и нет. Симост снова снизил цены. Большой ассортимент стройматериалов в гипермаркете ТРЦ «Аллея». Самые выгодные предложения со скидками до 70% на шлакоблочные 30Б. Симост. Задумано. Сделано.
4: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
9: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
10: Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
11: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
12: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускаю вдвоем, назло ветрам.

тебе, чтобы увидеться. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности. Но сделать

0: Радио АСТВ представляет. Каждые выходные 2 часа ваших приветов и поздравлений на одной волне.
1: Друзья, осталось совсем немного до завершения программы «На одной волне», поэтому я вас настоятельно призываю к тому, чтобы вы начали нам писать, чтобы вы успели поздравить любимых и родных с их каким-то знаменательным днем. Это важно, это приятно будет для них, ну и для нас в том числе. Поэтому пишем по номеру 8-900-660-1505, принимаем сообщения в мессенджере Макс, а также в Телеграме. Кроме того, подписывайтесь на Телеграм-канал под названием «Радио СТВ», и там под последним постом пишите в комментариях свои добрые сообщения. Звонки мы принимаем по номеру 49-15-05, код города 42-42. Здесь вы можете в прямом эфире передать всей Сахалинской области привет или порадовать своего родного человека. Поэтому, друзья, не стесняемся, осталось совсем немного, у вас есть считанные минуты для того, чтобы успеть. Давайте, активизируйтесь и слушайте хорошую музыку.

Ну что, друзья, отличные новости. У нас есть умельцы, которые успели написать в эфир Первого областного до окончания программы на одной волне. Нам написал Станислав. Здравствуйте, передайте моей жене Наталье, что я ее сильно люблю. Ну и скромно подписался Стас. Наталья, вам огромный привет. Ваш замечательный муж о вас всегда помнит, пишет в эфир Первого областного и признается вам в любви. Это прекрасно, пожалуйста, ответьте ему взаимностью. Ну, точнее, я уверена, он знает о том, что чувства взаимны, но просто в очередной раз ему напомнить, это было бы прекрасно. Всем привет, меня зовут Марина. Передаю теплый привет моей подруге Свете и ее большой семье. Желаю вам ярких впечатлений, приятных встреч и исполнения самых заветных желаний. Спасибо радио, что передали мой привет. Мариночка, вам тоже большой-большой привет и вашей подруге Светлане. Очень мне приятно, что сегодня так много людей вспоминают о своих друзьях и

о их семьях. Это вообще замечательно. Дружите много-много лет, крепко и весело. Привет, радио. Меня зовут Кирилл. Передаю привет своим братанам Антону, Роме и Денису. Пацаны, у нас все получится. Настроение всегда будет на высоте. Вот такие добрые сообщения. Я уверена, что у нас у всех вообще все получится. Настроение будет всегда замечательное, ведь сегодня выходной день. Об этом мы не забываем. Живем в свое удовольствие сегодня, а о делах подумаем завтра. Ну и, конечно, не забываем делать приемники погромче.

Программа «На одной волне» подходит к своему логическому завершению, так же, как мой эфир. С вами сегодня была Таня Иркалиева. Друзья, хороших вам выходных, улыбайтесь почаще, помните о своих родных и близких, и всегда передавайте им огромные приветы. Ну а сейчас я вам скажу пока-пока, услышимся совсем скоро.

0: На островах 15 часов. Радио АСТВ. Первое областное.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: Каждую неделю в России выпускаются десятки тысяч новых песен. Но только единицы становятся всенародными хитами. Музыкальный портал Топ Хит и Настя Негода представляют самые лучшие треки и самые горячие новинки недели. Это Топ Хит Чарт. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
3: Друзья, всем привет! В эфире вашей любимой радиостанции программа Топ Хит Чарт, которую для вас сегодня веду я, Настя Негода, актриса и певица. И как всегда, в ближайший час я представляю вам главные хиты радиоинтернета, лучшие работы молодых артистов и, конечно, звездные новинки. А еще я расскажу вам о концерте Топ Хит Лайв с участием звезд и совсем новых артистов, за которых вы больше всего голосовали на tophit.ru и в социальных сетях. Я была ведущей этого концерта и с удовольствием поделюсь с вами подробностями. Ну а сегодняшнюю программу я хочу начать с премьеры своего нового трека «Дива», за который многие из вас отдали свои голоса в группе «Топ Хит ВК».

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Ну а прямо сейчас мы запускаем обратный отсчет нашего хит-парада. Трек-лист открывает группа «Тестостерон» с абсолютно новым хитом «Катерина». Премьера этого трека состоялась на концерте «Топ-хит-лайв» 20 мая, а сегодня он добрался и до нашего хит-парада. Встречайте!

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Наши следующие герои – отличные артисты, авторы всенародных хитов, мои коллеги по ведению топ-хит-чарта, участники группы «Добро» Миша и Ваня Заситкевичи. В прошлом выпуске нашего хит-парада ребята запремьерили свой новый хит «Море». Привет! А сегодня трек уже стоит в ротации на сотни радиостанций и набрал больше 25 тысяч эфиров. Что ж, встречайте «Добро» и «Море, привет!»
0: 14-е.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, у нас в гостях еще один участник Топ Хит Лайф Саша Санта. До того, как стать известным исполнителем и добраться до нашего хит-парада, Санта написал огромное количество хитов для Сергея Жукова, Полины Гагариной и Стаса Пьехи. Затем были успешные выступления на «Новой волне» в проекте «Главная сцена» и яркое начало сольной карьеры. И сегодня Саша Санта исполняет у нас свой новый хит «Вместо тысячи», который собрал больше всего голосов в группе Топ Хит ВК.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, всем привет, кто присоединился к нам только что. В эфире ваша любимая радиостанция «Топ Хит Чарт» и его ведущая Настя Негода. И у нас на очереди группа «Винтаж» и ее солистка Аня Плетнева со своим хитом «Малахит». Трек уверенно набирает обороты и за полтора месяца ротации уже прозвучал в эфире больше 100 000 раз. Мне остается пожелать «Малахиту» долгой и счастливой жизни в сердцах слушателей и нажать play прямо сейчас.
0: 12 место.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Релиз трека, который прозвучит в нашем хит-параде сейчас, состоялся неделю назад. Тем не менее, я решила включить его в наш трек-лист. Причина проста. Я отлично знаю артистов, записавших эту песню, и уверена, что их очередной релиз станет одним из самых заметных хитов 2026 года. Встречайте, Филатов и Кэрос «Среди счастливых людей».
0: 11

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 7 июня, по всей Сахалинской области осадки не ожидаются. В Ахее-Углегорске синоптики обещают до плюс 10. В Тымовском воздух прогреется до плюс 18. В Смирных потеплеет до плюс 13. В Тамаре и Чехове до 11 градусов тепла. В Невельске и Холмске температура поднимется до плюс 13. В Северо-Курильске до плюс 8. В Курильске столбик термометра поднимется до плюс 11. В Южно-Сахалинске без осадков. Ночью плюс 4, плюс 6, днем плюс 9, плюс 11. Ветер восточный от 2 до 5 метров в секунду.
0: Реклама спонсора.
2: Линзочки, линзочки.
0: Лето. Время выглядеть на миллион. В сети модной оптики «Линзочки» только оригинальные премиум-бренды. Барселона, Казал, Этро, Гуччи. Смелые формы, неожиданные цвета. Для тех, кто не прячется. «Линзочки». 8 42 42 28 27 28.
3: Реклама.
4: Дорогой, ну душно в машине. Давай заправим кондиционер. Вот как раз табличка на обочине. Заправка кондиционеров.
5: Ну уж нет, прошлого раза хватило на месяц. Теперь в сервис к профессионалам. Климат-контроль. Автоцентр по обслуживанию и ремонту автокондиционеров. Телефон 25 36 33.
6: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111. 399-111.
0: Мнения могут быть разными. Истина только одной. В мире, где говорит каждый, ценность имеет тот, кто проверяет. АСТВ – это территория фактов, а не точек зрения. Здесь новости не спорят с реальностью, они ей соответствуют. АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина. Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
7: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
8: Лучшие хиты молодых артистов в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
9: Друзья, прямо сейчас к нам с вами присоединяются молодые артисты со своими хитами. Перед тем, как зазвучат их треки, я хочу напомнить, что именно благодаря вашему активному голосованию в группе Top Hit ВК мы включили новичков в лайнап концерта Top Hit Live, и для них выступление на одной сцене со звездами стало незабываемым опытом. Голосуйте за музыку, которая вам нравится. От ваших лайков зависит судьба песен и артистов.

0: Хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, не забывайте tophit.ru, группы TopHit ВК и Telegram. Ваши лайки, ваша поддержка — это реально помогает нам, артистам, почувствовать вашу любовь и вашу признательность. С вами в эфире Настя Негода, а в компании со мной прямо сейчас настоящая красотка Кая, которая подарила вторую жизнь суперхиту Игоря Саруханова «Желаю тебе». Кавер Каи в ротации на десятках станций уже набрал больше 30 тысяч эфиров, а сама Кая фантастически исполнила эту песню на Top Hit Live. Желаю этой артистке блестящей карьеры и, конечно, ставлю ее хит в эфир нашего хит-парада.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, с вами в эфире актриса и певица Настя Негода. И прямо сейчас к нам присоединяются Анна Асти и Дима Билан с хитом «Под эпилог». Несмотря на такое пессимистическое, я бы даже сказала, фатальное название, эпилог Анны и Димы набирает популярность бешеными темпами. Трек ротирует уже 120 радиостанций, и он уверенно движется к вершинам чартов. Встречайте!

0: Хит-чарт с Настей Негодой.
1: И у нас в хит-параде сегодня еще одна эксклюзивная звездная премьера. Свой новый летний хит нам дарит группа «Градусы». На ресницах. Так называется этот трек. Встречайте.
0: Восьмое место.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, с ресниц участников группы «Градусы» мы перемещаемся на малиновую луну группы «Моя Мишель». Это первая новинка группы в этом году. И несмотря на то, что песня всего месяц в эфире, у нее уже за сотни тысяч эфиров на 150 радиостанциях. Я думаю, что по итогам года этот трек точно будет номинирован на лучший хит с женским вокалом. Так это или нет, мы узнаем 26 ноября, когда в Москве состоится церемония вручения музыкальных наград Top Hit Music Awards. Ну а прямо сейчас «Моя Мишель» на малиновой луне играет в нашем хит-параде.
0: Седьмое.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, далее у нас на очереди Матвей Мельников или просто Мот. В конце февраля Матвей зарелизил трек «Намек на нас». На сегодня песня набрала более 270 тысяч эфиров и уверенно движется в топы чартов и на радио, и в интернете. В общем, «Намек» — еще один потенциальный хит года. А Мот, как минимум, номинант на лучшего артиста 2026 года. Встречайте Мота и его «Намек на нас» в программе «Топ-хит-чарта».
0: Шестое место.

0: Самые новые хиты в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, привет всем, кто присоединился к нам только что. С вами Настя Негода и программа «Топ Хит Чарт», в которой мы подводим музыкальные итоги недели, а прямо сейчас будем слушать совсем новые звездные релизы. Голосуйте за музыку, которая вам нравится. От ваших лайков зависит судьба артистов и их новых песен. «Уши, я в тебя влюблен» Энди Пак.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: Спонсор прогноза погоды – магазин аккумуляторной техники «Литиум». «Greenworks», «Works», «Cress» – большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада. Газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Иланский проезд, 29, телефон 305-005. По данным сайта rp5.ru, завтра 7 июня по всей Сахалинской области осадки не ожидаются. В Александровске-Сахалинском потеплеет до плюс 13. В Ногликах воздух прогреется до плюс 11. Поронайские в Макарове до 8 градусов тепла, в Красногорске до плюс 12. В Долинске температура поднимется до плюс 9. В Охотском и Корсакове синоптики обещают до плюс 10. В Аневе потеплее до плюс 12. В Малокурильском столбе термометра поднимется до плюс 11. В Южно-Курильске до плюс 8. В Южно-Сахалинске без осадков, ночью плюс 4, плюс 6, днем плюс 9, плюс 11. Ветер восточный от 2 до 5 метров в секунду.
2: Реклама.
3: Сколько стоит шашлык?
4: 389 рублей за один вид маринованного шашлыка.
5: Каждую субботу в столичном новый вид маринованного шашлыка от фабрики вкуса по суперцене. Успевайте к выходным. Столичный. Здесь покупают все. Подробности у продавцов.
6: Кто пьет кефир и молоко, тому доставим их легко. Весь ассортимент молочной и кисломолочной продукции от Поронайского молокозавода. Спрашивайте в магазинах вашего города.
7: В «Матрешке» акции выходного дня с 5 по 7 июня. Окорочка приосколье куриные 339,95 за 1 килограмм. Мороженое «Инмарко» «Магнат» «Даниссимо» 109,95 за 62 грамма.
8: С «Матрешкой» выгодно всегда.
9: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
10: Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое.
11: Быть в курсе последних событий просто как дважды два. АСТВ. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
12: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
13: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
14: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
15: Друзья, это были звездные премьеры этой недели, и я, Настя Негода, снова и снова напоминаю вам tophit.ru, группы «Топ Хит» ВК и в Телеграм. Нам, артистам, нужны ваши лайки и ваша поддержка. А прямо сейчас мы переходим к пятерке топ-хитов недели, которые открывают «Елка» и ее апрельский трек «Проще». Встречайте!
16: Пятое место.

0: Хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, у нас еще одна звездная премьера, мимо которой я никак не могла пройти. Сергей Жуков и группа «Руки вверх» только что, буквально пару дней назад, представили свой первый в этом году релиз, который называется «Холодно». Но, как мне кажется, этот трек имеет все шансы стать самым горячим хитом этого лета, а то и всего 2026 года.
0: Четвертое место.

0: Хиты недели в программе «Топ-хит-чарт» с Настей Негодой. Тройка лидеров этой недели.
1: Наша следующая героиня – это Мия Бойко. Марина когда-то прославилась треком «Ты мой Пикачу». Ну а сегодня она в основном поет про себя и свои достоинства. И я, как девушка и как ее подруга, ее очень хорошо понимаю. Себя не похвалишь, никто про тебя не вспомнит, так что приходится над этим постоянно работать. Новый хит Марины называется «Экспонат». И на прошлой неделе этот трек круто залетел в российский интернет-чарт, встал в ротацию на радио и, конечно, появился в нашем хит-параде. Мия Бойко, «Экспонат». Встречайте.
0: Третье место.
2: Да, у меня нет.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: В серебро у нас сегодня опять уходит коллабу трех парней. Мота, Хчо и Баинди, которые записали лирический трек «Шаде», который сегодня рвет абсолютно все радио, интернет-чарты Топ-хит. А это значит, что обязательно сейчас зазвучит и в нашем хит-параде.
0: Второе место.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Ну а золото сегодня у нас с вами получает Мари Краймбрери и ее хит «Давай не ждать». И это первое место Марины не случайно. Трек «Давай не ждать» играет на 200 радиостанциях и за 2 месяца ротации прозвучал более 350 тысяч раз. Ну а мы в нашем чарте просто еще раз подчеркиваем, кто из артистов сегодня на вершине. Итак, золото недели получает Мари Краймбрери и ее «Давай не ждать».
2: Лидер топ.
3: Что?

0: Друзья, наш хит-парад завершается. Весь последний час с вами провела я, актриса, певица, ведущая Настя Негода. В компании с самыми популярными российскими артистами и хитами. Спасибо, что вы были все это время вместе со мной. Подписывайтесь на мои социальные сети, заходите на tophit.ru, смотрите чарты, слушайте самые популярные хиты радио интернета. До встречи в новых выпусках программы и, конечно, на моих концертах. Пока-пока!
1: На следующей неделе на планете Земля зазвучит
2: На Сахалине курил их 16 часов.
3: Радио АСТБ. Первое. Областное.

0: По данным сайта rp5.ru, завтра, 7 июня, по всей Сахалинской области осадки не ожидаются. В Ахее-Углегорске синоптики обещают до плюс 10. В Тымовском воздух прогреется до плюс 18. В Смирных потеплеет до плюс 13. В Томаре и Чехове до 11 градусов тепла. В Невельске и Хомске температура поднимется до плюс 13. В Северо-Курильске до плюс 8. В Курильске столбик термометра поднимется до плюс 11. В Южно-Сахалинске без осадков, ночью плюс 4, плюс 6, днем плюс 9, плюс 11. Ветер восточный от 2 до 5 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Линзочки, линзочки.
1: Лето. Время выглядеть на миллион. В сети модной оптики «Линзочки» только оригинальные премиум-бренды. Барселона, Казал, Этро, Гуччи. Смелые формы, неожиданные цвета. Для тех, кто не прячется. «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
3: Реклама.
4: Хорошо, что мы с тобой в прошлом году купили два велосипеда в магазине «Орбита». Твоя фигура стала как гитара, на которой хочется играть, играть и еще раз играть.
5: Магазин «Орбита»! Е-е!
4: Телефон 67.
6: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собаками, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 32 22 26 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
7: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
8: Одни узнают новости по слухам, другие – по комментариям. А кто-то просто включает АСТВ и экономит время. События не ждут, они уже происходят. АСТВ – это новости, которые не опаздывают. Хочешь быть в курсе? АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
9: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Спонсор прогноза погоды – магазин аккумуляторной техники «Литиум». Greenworks, Works, Cress – большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада. Газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Иланский проезд, 29, телефон 305-005. По данным сайта rp5.ru, завтра 7 июня по всей Сахалинской области осадки не ожидаются. В Александровске-Сахалинском потеплеет до плюс 13. В Ногликах воздух прогреется до плюс 11. Поронайские и Макарове до 8 градусов тепла. В Красногорске до плюс 12. В Долинске температура поднимется до плюс 9. В Охотском и Корсакове синоптики обещают до плюс 10. В Аниве потеплеет до плюс 12. В Малокурильском столбе термометра поднимется до плюс 11. В Южно-Курильске до плюс 8. В Южно-Сахалинске без осадков. Ночью плюс 4, плюс 6. Днем плюс 9, плюс 11. Ветер восточный от 2 до 5 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Современные теплицы, специально предназначенные для наших суровых климатических условий, с повышенными ветровыми и снежными нагрузками, можно не разбирать на зиму. Магазин «Орбита», телефон 6-7.
3: Почему молоко в корове не киснет? Потому что оно настоящее.
4: Натуральная продукция от Поронайского молокозавода. Спрашивайте в магазинах вашего города.
5: Мир кровли и фасадов. Официальный представитель Дёки и Юпласт на Сахалине. Фасадные панели более 20 производителей в наличии под заказ. Кровля, водосток, доборные элементы. Улица Ленина, 440А. Телефон 30-32-66.
6: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
7: Доверие не возникает внезапно. Оно формируется годами. Из проверок и сомнений, из опыта и гибкости. АСТВ. 30 лет остается вашим надежным информатором. Мы те, кому доверяют. Мы те, кому возвращаются, когда жизнь требует ясности. Включай. 22-й канал. АСТВ. Твой прямой контакт с реальностью.
8: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23. Легенда на радио АСТВ.

кому-то в радость, а кому-то бремя. Тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя.

0: данным сайта rp5.ru, завтра, 7 июня, по всей Сахалинской области осадки не ожидаются. В Ахее-Углегорске синоптики обещают до плюс 10. В Тымовском воздух прогреется до плюс 18. В Смирных потеплеет до плюс 13. В Тамаре и Чехове до 11 градусов тепла. В Невельске и Холмске температура поднимется до плюс 13. В Северо-Курильске до плюс 8. В Курильске столбик термометра поднимется до плюс 11. В Южно-Сахалинске без осадков, ночью плюс 4, плюс 6, днем плюс 9, плюс 11. Ветер восточный от 2 до 5 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Линзочки, линзочки.
1: Лето. Время выглядеть на миллион. В сети модной оптики «Линзочки» только оригинальные премиум-бренды. Барселона, Казал, Этро, Гуччи. Смелые формы, неожиданные цвета. Для тех, кто не прячется. «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
3: Реклама. Наши сын и дочка, как ботаники, целый год просидели за учебниками. А давай им купим велосипеды в магазине «Орбита». Пусть хоть лето проведут активно.
4: Вот это ход! Вот это правильно! Вот за это я тебя люблю и уважаю.
5: Магазин «Орбита»! Е-е!
4: Телефон 6-7.
6: Дорогой, ну душно в машине. Давай заправим кондиционер. Вот как раз табличка на обочине. Заправка кондиционеров.
7: Ну уж нет, прошлого раза хватило на месяц. Теперь в сервис к профессионалам.
8: Климат-контроль. Автоцентр по обслуживанию и ремонту автокондиционеров. Телефон 25-36-33.
9: Хотите развивать свой бизнес? Специально для участников СВО льготное кредитование до 5 миллионов рублей по ставке от 5% годовых. Сахалинский центр «Мой бизнес» поможет воплотить ваши идеи в реальность. Заходите на сайт moibusiness65.ru, узнавайте подробности и подавайте заявку уже сегодня. Двигайтесь к успеху с поддержкой национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».
10: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинский источник, Клоковский, один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
11: АСТВ. Ваш источник информации без помех. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
12: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: «Сорви маску» на радио АСТВ.
1: Ведущие радио СТВ славятся не только тем, что они всегда веселые и всегда позитивные, но мы еще и интриганы. Да, что я имею в виду? Заходите прямо сейчас в наш телеграм-канал «Радио АСТВ», он так и называется, подписывайтесь и смотрите интригу. А интрига в том, что там кусочек лица известного человека. Это сегодня актер. Если вы по этому кусочку лица сразу догадались, что же это за прекрасный человек, талантливый парень, то пишите свои варианты в комментариях под постом в нашем телеграм-канале, как его зовут, имя, фамилию, сценический псевдоним, все что угодно. Ну и, конечно, можете написать нам в личные сообщения, можете написать в телеграм, можете написать нам в Макс на +7 900 660 15 05. А побеждает у нас сегодня... Давайте-ка посмотрим, 20-20 какой? 22-й по счету, правильно ответивший. Что это за кусочек лица? Забирает ни много ни мало два пригласительных в кинотеатр «Октябрь» на любой сеанс. Поехали, быстренько открываем телеграм, радио АСТВ, телеграм открываем и пишем, что это за человек. Немножечко везения и билеты ваши.

0: «Сорви маску» на радио АСТВ.
1: Хватит скроллить ленту без толку. Можно же получить бонусы, друзья. Но я вас призываю всеми силами. Очень хочу кому-то подарить билеты в киноконцерт-зал «Октябрь» на любой сеанс. Я жду 22-й по счету правильный ответ. Уже есть правильные ответики, они прилетели. Но мне нужен счастливчик под номером 22. Итак, что мы тут делаем? Мы сидим в телеграм-канале Радио АСТВ, открываем прямо сейчас телеграм-канал, смотрим последний пост, там фотография, пол личика известного человека. Если вы знаете, что это человек, в комментариях пишите, как его зовут. Если вы 22-й, то билеты ваши. Также есть опции написать нам в личные сообщения в мессенджер Макс на +7 900 660 15 05 и в личные сообщения в телеграм тоже. Давайте поактивнее, если 22-й ответа я не дождусь, то билетики остаются у меня в банке.
0: «Сорви маску» на радио АСТВ.

0: Спонсор прогноза погоды – магазин аккумуляторной техники «Литиум». «Greenworks», «Works», «Cress» – большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада. Газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Иланский проезд, 29, телефон 305-005. По данным сайта rp5.ru, завтра 7 июня по всей Сахалинской области осадки не ожидаются. В Александровске-Сахалинском потеплеет до плюс 13. В Ногликах воздух прогреется до плюс 11. Поронайские Макарове до 8 градусов тепла. В Красногорске до плюс 12. В Долинске температура поднимется до плюс 9. В Охотском и Корсакове синоптики обещают до плюс 10. В Аниве потеплеет до плюс 12. В Малокурильском столбе термометра поднимется до плюс 11. В Южно-Курильске до плюс 8. В Южно-Сахалинске без осадков. Ночью плюс 4, плюс 6. Днем плюс 9, плюс 11. Ветер восточный от 2 до 5 метров в секунду.
1: Реклама.
2: А куплю-ка я жене в магазине «Орбита» теплицу. И мне пригодится. И тогда у всей семьи на столе всегда будут экологически чистые овощи.
3: «Абсолют мебель» – большой выбор обеденных зон. Новинка! Керамические столы и стулья с поворотным механизмом.
4: Доступные цены. Телефон 51 55 66.
5: Знаете ли вы, что расстояние, которое освещают фары ближнего света, около 50 метров? А расстояние, которое пройдет автомобиль до полной остановки на скорости 60 км в час, около 60 метров? Вы можете просто не заметить пешехода на дороге. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
6: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolly On. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
7: Инфошум. Мы его выключаем. Только суть событий. АСТВ. 22-й канал.
8: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
7: Легенда на радио АСТВ.

0: «Сорви маску» на радио АСТВ.
1: Ну, просто в настоящем цветнике я сегодня нахожусь, оно и понятно, потому что загадала-то я вам парня невероятно симпатичного, по всем канонам красоты он подходит, проходит, он может быть и моделью, он может быть и актером, и кем угодно, я надеюсь, что и в жизни он хороший человек, но это не точно. Итак, кто же сегодня был у нас с вами под маской? Это был Тимати, но не наш Тимати, это был Тимати Шаломе, тот самый классный парень из Дюны, который по пескам бегал и все вот это вот. Почему в цветнике, да, я вас тут ввожу в заблуждение, а вовсе не ввожу, потому что ответы были исключительно от женщин, потому что, ну, нравится Тимати нашим сахалинским девушкам. Очень много правильных ответов прилетело после моей второй подсказочки. Девчонки, я рада, что вы любите Тимати Шаломе и смотрите с ним фильмы. Но одна девушка была чуть более удачливая. Зовут ее Надежда. Она оставила комментарий под постом розыгрыша у нас в телеграм-канале. Поэтому Надежда забирает 2 билетика в киноконцертный зал «Октябрь» на любой сеанс. Надежду поздравляем!
0: Ай да молодец!
1: Надежда, я вам напишу сообщение личное, как забрать ваши билетики, пожалуйста, будьте на связи, в рабочие дни с вами свяжутся и расскажут, как сходить, как забрать, QR-кодом ли, или настоящими вещественными билетиками, которыми можно потрогать, как у нас сейчас выдают подарки, это не важно, важно, что вы победили, поздравляю! Ну а для всех, кто немножечко расстроился, завтра будем играть «Сорви маску» примерно в это же время. Так что учите селебритис и тоже можете, как и Надежда, получить 2 билетика в кино. Всем удачи! Музыкальный эфир радио СТВ продолжается.
0: «Сорви маску» на радио АСТВ.

0: Да-да, это Лаури Илонин из коллектива The Rasmus радует своим прекрасным вокалом. Далее еще больше хороших артистов и классных голосов на радио АСТВ. В Сахалинской области уже 18 часов ровно.
1: Радио АСТВ. Первое областное.
2: Под облаками летать, вниз высоты не смотреть.

0: Регистрация в СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдана Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: данным сайта rp5.ru, завтра, 7 июня, по всей Сахалинской области осадки не ожидаются. В Ахее-Углегорске синоптики обещают до плюс 10. В Тымовском воздух прогреется до плюс 18. В Смирных потеплеет до плюс 13. В Тамаре и Чехове до 11 градусов тепла. В Невельске и Холмске температура поднимется до плюс 13. В Северо-Курильске до плюс 8. В Курильске столбик термометра поднимется до плюс 11. В Южно-Сахалинске без осадков, ночью плюс 4, плюс 6, днем плюс 9, плюс 11. Ветер восточный от 2 до 5 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Линзочки, линзочки.
1: Лето. Время выглядеть на миллион. В сети модной оптики «Линзочки» только оригинальные премиум-бренды. Барселона, Казал, Этро, Гуччи. Смелые формы, неожиданные цвета. Для тех, кто не прячется. «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
3: Реклама. Наши дети, сын и дочка, раньше учились не очень хорошо, получали даже тройки.
4: Но они мечтали о велосипедах, сказали, что будут учиться на пятерки, если мы купим им велосипеды в магазине «Орбита».
3: Мы купили, и теперь наши дети учатся на пять. Молодцы, сдержали слово.
5: Магазин «Орбита»! Е-е!
3: Телефон 6 семерок.
6: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликвимоли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатная. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
1: Этим летом у «Горного воздуха» откроется фудхолл «Рассвет». Новое гастрономическое пространство Южно-Сахалинска. Сейчас доступны последние площади для аренды. Успейте присоединиться к проекту на старте. 25-00-98.
7: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
1: 399-111. АСТВ. Ясно, понятно, о важном. АСТВ, 22-й канал. Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Наконец-то наступили выходные, и мы можем не перекусывать, не пойми что, да, когда у нас много рабочих задач, а основательно подойти к приему пищи, что-нибудь вкусненькое себе сделать. Кстати, теплая еда реально снижает уровень стресса у людей, поэтому именно суп, почему-то суп, да, это не просто блюдо, это, ну, целое объятие в вашей тарелочке после тяжелой рабочей недели. Организму не нужен авокадо, тост, ему нужна простая еда, простой человеческий борщ наваристый. Ну и, конечно, покой. Вывод очевиден, горячая еда – это акт заботы о себе, я надеюсь, вы о себе позаботитесь. Горячий трек есть у меня для вас тоже, он, конечно, в пищу неупотребим, но согревает не хуже.

что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чаек, ведь я девочка феномен.

0: Спонсор прогноза погоды – магазин аккумуляторной техники «Литиум». «Greenworks», «Works», «Cress» – большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада. Газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Иланский проезд, 29, телефон 305-005. По данным сайта rp5.ru, завтра 7 июня по всей Сахалинской области осадки не ожидаются. В Александровске-Сахалинском потеплеет до плюс 13. В Ногликах воздух прогреется до плюс 11. Поронайские Макарове до 8 градусов тепла. В Красногорске до плюс 12. В Долинске температура поднимется до плюс 9. В Охотском и Корсакове синоптики обещают до плюс 10. В Аниве потеплеет до плюс 12. В Малокурильском столбе термометра поднимется до плюс 11. В Южно-Курильске до плюс 8. В Южно-Сахалинске без осадков. Ночью плюс 4, плюс 6. Днем плюс 9, плюс 11. Ветер восточный от 2 до 5 метров в секунду.
1: Реклама.
2: В машине едет семейная пара. Муж и жена.
3: Не хочу быть такой же толстой, как эти мои подруги.
4: Я тебе не позволю с собой это сделать. Мы сейчас приедем в магазин «Орбита» и купим два велосипеда, тебе и мне. И я опять буду носить тебя на руках, как в наши 18 лет.
5: Помнишь, как это было?
3: Да, это бомба.
4: Где эта «Орбита»? Где эти велосипеды? Блин!
6: Магазин «Орбита»! Е-е!
2: Телефон 6-7.
7: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликви Моли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
8: В Сахалинской области реализуется программа «Доступное арендное жилье».
9: Готовые квартиры с мебелью и бытовой техникой предоставляются специалистам по сниженной арендной ставке.
8: Программа помогает работодателям привлекать квалифицированных специалистов в регион.
9: Организации предприятия могут подать заявку на жилье для сотрудника через сервис «Единое окно».
8: Телефон для справок 300-108. 300-108.
10: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
11: Мнений много, факты у нас. АСТВ, 22 канал.
12: Радио АСТВ, ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49-16-23.
11: Легенда на радио АСТВ.

0: Миша Марвин, конечно, замахнулся. У нас у женщин все попроще. За сапогами и обратно. Ну или за летними босоножками. Это тоже будет считаться языком любви. В Сахалинской области уже 19 часов ровно.
1: Радио АСТБ. Первое областное.

0: Солдатова.
1: Что мы с вами делаем 5 дней в неделю? Правильно, нервничаем и не сгораем на работе. Пытаемся, по крайней мере. Но, между тем, синдром выгорания официально признан Всемирной организацией здравоохранения. А значит, наша лень по выходным – это сигнал организма. Бережем нервы, делаем сегодня вот абсолютный ноль галочек в списке дел. Даже если работа стучится в ваше какое-то сегодняшнее личное время. Давайте так, работа – это не марафон, а все-таки не спринт, а марафон на длинную дистанцию. Вот так вот я решила. И финишная ленточка никуда наша с вами не денется, поэтому лень и приятная музыка – вот что я хочу обеспечить вам сейчас.

0: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории, улица Ленина, 395. Работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 7 июня. В Ахе, а также в Углегорске, 10 градусов тепла без осадков. Далее по городам синоптики везде обещают погоду без осадков. Температура воздуха в Тымовском завтра плюс 18. В Смирных, а также в Невельске 13 градусов тепла. В Томари, Чехове, а также в Хомске и в Курильске. Столбик термометра покажет отметку плюс 11. В Северо-Курильске также без осадков и плюс 8. В Южно-Сахалинске этой ночью от 4 до 6 градусов тепла. Завтра днем плюс 11, осадков не будет. Ветер восточный от 2 до 5 метров в секунду.
1: Реклама.
2: В магазине «Орбита» продаются современные теплицы, рассчитанные на суровые климатические условия Сахалина. Быстро собрать теплицу из оцинкованной трубы смогут бабушка, дедушка и жучка за полчаса.
3: Магазин «Орбита»! Е-е!
2: Телефон 6-7.
4: Аккумулятор на легковое авто? База техника! А аккумулятор на грузовое авто? База техника! Аккумуляторы производства Южная Корея, Россия, Беларусь. База техника! Проспект Мира 7В. Телефон 505-525.
5: В «Матрешке» акции выходного дня с 5 по 7 июня. Кока-кола 199.95 за 2 литра. Перец желтый 219.95 за 1 килограмм. Кукуруза початок 95.95 за 1 штуку.
6: С «Матрешкой» выгодно всегда.
7: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликви Моли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
8: Медицина – твое призвание? Сахалинский базовый медицинский колледж объявляет набор абитуриентов по программам «Лабораторная диагностика», «Сестринское» и «Лечебное дело» без вступительных экзаменов и результатов ЕГЭ. Начало приема документов 15 июня по адресу проспект Мира, 428А. Иногородним предоставляется общежитие.
9: Информационный хаос. АСТВ. Ваш порядок на 22-м канале.
10: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
11: Давай обнимемся в последний.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: С появлением свободного времени сахалинцы, как оказалось, начали замечать те вещи, на которые раньше не обращали внимания. Вот сегодня странное облако заметили в первой половине дня. Оно было очень прикольное, я тоже его видела в небе над Южным. Наш подписчик отписывает его как большая фасолинка небесная из облачка. Кто-то увидел там единорога. В общем, мы переписываемся у нас в телеграм-канале Радио СТВ, гадаем, что же это такое, может быть, предзнаменование классного летом. Собираем не только красивые виды, но и немного странные тоже. Заходите в нашу телегу. Ну а далее с нами Naughty Boy.

0: спонсор прогноза погоды салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории, улица Ленина, 395. Работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 7 июня, в Александровске-Сахалинском 13 градусов выше нуля, без осадков. Далее по городам везде ожидается ясная погода без осадков. Температура воздуха в Нугликах и Красногорске плюс 12. В Поронайске и Макарове плюс 8. В Долинске, Охотском, а также в Корсакове около 10 градусов выше нуля. В Аниве, а также в Малокурильском завтра плюс 12. В Южно-Курильске также без осадков и 8 градусов выше нуля. В Южно-Сахалинске этой ночи плюс 6. Завтра днем максимальная температура плюс 11 градусов. Без осадков. Ветер восточный от 2 до 5 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Хорошо, что мы с тобой в прошлом году купили 2 велосипеда в магазине «Орбита». Твоя фигура стала как гитара, на которой хочется играть, играть и еще раз играть.
3: Магазин «Орбита»! Е-е!
2: Телефон 6-7.
4: «Горизонт» – идеальный жилой комплекс для семейной жизни. Закрытая территория, безопасный двор без машин, современная школа, 2 детских сада, 2000 парковочных мест. Звоните 31 25 31.
5: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликви Моли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
6: В ЧОП ННК «Сахалин Безопасность» требуются лицензированные охранники. Для работы в Ахе-Вахте один месяц, зарплата от 160 тысяч рублей. Суточный график в Корсакове, зарплата от 62 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ, полный соцпакет. Телефон 8-914-084-84-24.
7: Ваш компас в мире новостей. АСТВ на 22-й кнопке в твоем телевизоре.
8: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
7: Легенда на радио АСТВ.

0: Песня красивая, да, но вынуждена признать, что Элтон Джон в этом всем все-таки прав. Cold, cold, hard, холодный ветер, как сердце бывший просто у нас на Сахалине сегодня. Так что, друзья, одевайтесь теплее, включайте правильную радиостанцию, и ваш выходной пройдет отлично. В Сахалинской области уже 8 часов вечера.
1: Радио АСТВ. Первое областное.
2: Весна пришла.

Иногда лучшее, что можно сделать в жизни, это не вмешиваться в ход событий и посмотреть, чем все закончится, пока все суетятся. Давайте попробуем хотя бы сегодня не контролировать все процессы, каждые 5 секунд проверять телефоны, всех контролировать и так далее. Ну а радиоприемник пока аккуратненько проконтролирует наше с вами настроение.

0: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории, улица Ленина, 395. Работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 7 июня. В Ахе, а также в Углегорске, 10 градусов тепла без осадков. Далее по городам синоптики везде обещают погоду без осадков. Температура воздуха в Тымовском завтра плюс 18. В Смирных, а также в Невельске 13 градусов тепла. В Тумари, Чехове, а также в Хомске и в Курильске. Столбик термометра покажет отметку плюс 11. В Северокурильске также без осадков и плюс 8. В Южно-Сахалинске этой ночью от 4 до 6 градусов тепла. Завтра днем плюс 11, осадков не будет. Ветер восточный от 2 до 5 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Современные теплицы, специально предназначенные для наших суровых климатических условий, с повышенными ветровыми и снежными нагрузками, можно не разбирать на зиму. Магазин «Орбита». Телефон 6-7.
3: Строить на Сахалине дорого? А вот и нет. «Симост» снова снизил цены. Большой ассортимент стройматериалов в гипермаркете ТРЦ «Аллея». Самые выгодные предложения со скидками до 70% на шлакоблочные 30Б. «Симост» задумано, сделано.
4: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
5: Шумят все. АСТВ работает. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
6: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории, улица Ленина, 395. Работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 7 июня, в Александровске-Сахалинском 13 градусов выше нуля, без осадков. Далее по городам везде ожидается ясная погода без осадков. Температура воздуха в Нугликах и Красногорске плюс 12. В Поронайске и Макарове плюс 8. В Долинске, Охотском, а также в Корсакове около 10 градусов выше нуля. В Аневе, а также в Малокурильском завтра плюс 12. В Южно-Курильске также без осадков и 8 градусов выше нуля. В Южно-Сахалинске этой ночью плюс 6. Завтра днем максимальная температура плюс 11 градусов. Без осадков. Ветер восточный от 2 до 5 метров в секунду.
1: Реклама. Наши сын и дочка, как ботаники, целый год просидели за учебниками. А давай им купим велосипеды в магазине «Орбита». Пусть хоть лето проведут активно.
2: Вот это ход! Вот это правильно! Вот за это я тебя люблю и уважаю.
3: Магазин «Орбита»!
2: Телефон 67.
4: Сколько стоит шашлык?
5: 389 рублей за один вид маринованного шашлыка.
6: Каждую субботу в столичном новый вид маринованного шашлыка от фабрики вкуса по суперцене. Успевайте к выходным. Столичный. Здесь покупают все. Подробности у продавцов.
7: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собаками, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 32 22 26 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
8: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111. 399-111.
9: Пока одни торопятся с выводами, мы проверяем факты. АСТВ. 22-й канал достоверных новостей.
10: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
9: Легенда на радио АСТВ.

подходит к завершению 8-й час нашего Сахалинского времени. Друзья, спасибо, что провели со мной эти 5 часов моего эфира. Напоминаю, что завтра не понедельник, и сегодня можно все. Желаю вам классно отдохнуть и завтра с новыми силами праздновать воскресенье.

0: Редакция СМИ ЛТУ 27.00709 от 5 августа 2019 года. Выдана Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: Простишь меня за все или в одежде? Тихо плакать.

0: спонсор прогноза погоды салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории, улица Ленина, 395. Работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 7 июня. В Ахе, а также в Углегорске, 10 градусов тепла без осадков. Далее по городам синоптики везде обещают погоду без осадков. Температура воздуха в Тымовском завтра плюс 18. В Смирных, а также в Невельске 13 градусов тепла. В Томари, Чехове, а также в Хомске и в Курильске. Столбик термометра покажет отметку плюс 11. В Северокурильске также без осадков и плюс 8. В Южно-Сахалинске этой ночью от 4 до 6 градусов тепла. Завтра днем плюс 11, осадков не будет. Ветер восточный от 2 до 5 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
3: АСТВ всегда в твоем мобильном. Качай бесплатно в Google Play и App Store. Актуальные новости, лучшая музыка и подробная картина дня круглосуточно в онлайн-формате. Слушай, читай, смотри АСТВ. Сахалин – это мы.
4: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

пока другие ищут счастье на фоне суеты. Я свое нашел, но выглядит как ты. Счастье это переждать вдвоем, когда дожди неожиданно настигли нас на полпути. Счастье с полуслова понимать, что хочешь ты. И когда не нужно говорить, не уходи. Наверное, кто-то скажет, счастье любит тишину, но только не мое.

0: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории, улица Ленина, 395. Работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 7 июня, в Александровске-Сахалинском 13 градусов выше нуля без осадков. Далее по городам везде ожидается ясная погода без осадков. Температура воздуха в Нугликах и Красногорске плюс 12, в Поронайске и Макарове плюс 8, в Долинске, Охотском, а также в Корсакове около 10 градусов выше нуля, в Аниве, а также в Малокурильском завтра плюс 12, в Южно-Курильске также без осадков и 8 градусов выше нуля, в Южно-Сахалинске этой ночью плюс 6, завтра днем максимальная температура плюс 11 градусов, без осадков, ветер восточный от 2 до 5 метров в секунду.
1: Реклама.

0: завод.
1: Дети в точности копируют родителей. Дома, на людях, на дороге. Покажите им правильный пример. Переходите дорогу только по пешеходному переходу или на разрешающий сигнал светофора. Пусть у маленьких пешеходов впереди будет большая и яркая жизнь.
2: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
3: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
4: Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории, улица Ленина, 395. Работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 7 июня. В Ахе, а также в Углегорске, 10 градусов тепла без осадков. Далее по городам синоптики везде обещают погоду без осадков. Температура воздуха в Тымовском завтра плюс 18. В Смирных, а также в Невельске 13 градусов тепла. В Томари, Чехове, а также в Хомске и в Курильске. Столбик термометра покажет отметку плюс 11. В Северокурильске также без осадков и плюс 8. В Южно-Сахалинске этой ночью от 4 до 6 градусов тепла. Завтра днем плюс 11, осадков не будет. Ветер восточный от 2 до 5 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
3: Мнения могут быть разными. Истина только одной. В мире, где говорит каждый, ценность имеет тот, кто проверяет. АСТВ – это территория фактов, а не точек зрения. Здесь новости не спорят с реальностью. Они ей соответствуют. АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина. Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: спонсор прогноза погоды салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории, улица Ленина, 395. Работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 7 июня, в Александровске-Сахалинском 13 градусов выше нуля без осадков. Далее по городам везде ожидается ясная погода без осадков. Температура воздуха в Нугликах и Красногорске плюс 12. В Поронайске и Макарове плюс 8. В Долинске, Охотском, а также в Корсакове около 10 градусов выше нуля. В Аниве, а также в Малокурильском завтра плюс 12. В Южно-Курильске также без осадков и 8 градусов выше нуля. В Южно-Сахалинске этой ночью плюс 6, завтра днем максимальная температура плюс 11 градусов. Без осадков. Ветер восточный от 2 до 5 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
3: Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое.
2: Быть в курсе последних событий просто, как дважды два. АСТВ. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов. Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Радио АСТБ. Первое областное.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много тревог.

Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории, улица Ленина, 395. Работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 7 июня. В Ахе, а также в Углегорске, 10 градусов тепла без осадков. Далее по городам синоптики везде обещают погоду без осадков. Температура воздуха в Тымовском завтра плюс 18. В Смирных, а также в Невельске, 13 градусов тепла. В Томари, Чехове, а также в Хомске и в Курильске. Столбик термометра покажет отметку плюс 11. В Северокурильске также без осадков и плюс 8. В Южно-Сахалинске этой ночью от 4 до 6 градусов тепла. Завтра днем плюс 11, осадков не будет. Ветер восточный от 2 до 5 метров в секунду.

0: Радио АСТБ. Первое областное.
1: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен, но я замуровал прям.

0: спонсор прогноза погоды салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории, улица Ленина, 395. Работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 7 июня, в Александровске-Сахалинском 13 градусов выше нуля без осадков. Далее по городам везде ожидается ясная погода без осадков. Температура воздуха в Нугликах и Красногорске плюс 12, в Поронайске и Макарове плюс 8, в Долинске, Охотском, а также в Корсакове около 10 градусов выше нуля. В Аниве, а также в Малокурильском завтра плюс 12. В Южно-Курильске также без осадков и 8 градусов выше нуля. В Южно-Сахалинске этой ночью плюс 6, завтра днем максимальная температура плюс 11 градусов. Без осадков, ветер восточный от 2 до 5 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
3: Одни узнают новости по слухам, другие – по комментариям. А кто-то просто включает АСТВ и экономит время. События не ждут, они уже происходят. АСТВ – это новости, которые не опаздывают. Хочешь быть в курсе? АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
4: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49 16 23.

0: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории, улица Ленина, 395. Работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 7 июня. В Ахе, а также в Углегорске, 10 градусов тепла без осадков. Далее по городам синоптики везде обещают погоду без осадков. Температура воздуха в Тымовском завтра плюс 18. В Смирных, а также в Невельске 13 градусов тепла. В Томари, Чехове, а также в Хомске и в Курильске. Столбик термометра покажет отметку плюс 11. В Северокурильске также без осадков и плюс 8. В Южно-Сахалинске этой ночью от 4 до 6 градусов тепла. Завтра днем плюс 11, осадков не будет. Ветер восточный от 2 до 5 метров в секунду.
1: Радио АСТВ.

Залипаю на тебя, который день уже подряд. Меня пацаны мои давно начали терять. Я зову тебя в кино, но тебе все равно. А в твоих розовых очках видно только облака. Тебе на всех наплевать, и поэтому одна. Я не буду мешать. Зацепила ты меня, меня зацепила ты. В этом мире красоты не хватает простоты. Меня зацепила ты, меня зацепила ты.

Ведь зацепила ты меня, меня зацепила ты. В этом мире красоты не хватает простоты. Эй, эй, меня зацепила ты, меня зацепила ты.

радио АСТВ. Первое областное.

0: Реклама. В «Матрешке» акция выходного дня с 5 по 7 июня. Окорочка приосколье куриные 339,95 за 1 килограмм. Мороженое «Инмарко» «Магнат» «Даниссимо» 109,95 за 62 грамма.
1: С «Матрешкой» выгодно всегда.
2: В подъезде твоего дома появляются грязные шприцы? Ты знаешь, где продают отраву для молодых? Ты видишь, как распространяют зелье? Спаси жизнь. Сообщи, где торгуют смертью. Не будь равнодушным.
3: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
4: Доверие не возникает внезапно. Оно формируется годами. Из проверок и сомнений, из опыта и гибкости. АСТВ 30 лет остается вашим надежным информатором. Мы те, кому доверяют. Мы те, кому возвращаются, когда жизнь требует ясности. Включай 22-й канал АСТВ. Твой прямой контакт с реальностью.
5: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Реклама.
1: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собаками, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 32 22 26 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
2: Транспортная компания «Восточный транзит». Доставка грузов на Сахалин и Курилы. Отправка личных вещей с Сахалина на материк. Профессиональный подход от надежной упаковки груза до бережной перевозки в оптимальные сроки. Улица Украинская, 72А, склад 14Б. Телефон 500-207.
3: Мечтаете о собственном бизнесе, но не знаете, с чего начать? Центр «Мой бизнес» поможет разобраться в финансовых мерах господдержки. Эксперты расскажут, как получить микрозайм на выгодных условиях, а также объяснят, как воспользоваться поручительством региональной гарантийной организации. Звоните прямо сейчас. 8 800 222 0123.
4: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
5: АСТВ. Ваш источник информации без помех. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
6: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

0: Реклама.
1: Транспортная компания «Восточный транзит». Доставка грузов на Сахалин и Курилы. Отправка личных вещей с Сахалина на материк. Профессиональный подход от надежной упаковки груза до бережной перевозки в оптимальные сроки. Улица Украинская, 72А, склад 14Б. Телефон 500-207. В Сахалинской области реализуется программа «Доступное арендное жилье».
2: Готовые квартиры с мебелью и бытовой техникой предоставляются специалистам по сниженной арендной ставке.
1: Программа помогает работодателям привлекать квалифицированных специалистов в регион.
2: Организации и предприятия могут подать заявку на жилье для сотрудника через сервис «Единое окно».
1: Телефон для справок 300-108. 300-108. Выбери свой Сахалин! Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
3: Инфошум. Мы его выключаем. Только суть событий. АСТВ. 22-й канал. Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Реклама.
1: Обвал цен в магазине «Абсолют Мебель». Скидки от 20% на диваны, обеденные зоны, кровати и многое другое. Гаражная, 15 и 7-й, 4-й этаж.
2: Телефон 51 55 66. Транспортная компания «Восточный транзит». Доставка грузов на Сахалин и Курилы. Отправка личных вещей с Сахалина на материк. Профессиональный подход от надежной упаковки груза до бережной перевозки в оптимальные сроки. Улица Украинская, 72А, склад 14Б. Телефон 500-207. Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
3: АСТВ. Ясно, понятно, о важном. АСТВ, 22-й канал.
4: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 20.

0: На Сахалине и Курилах 9 часов. Радио АСТВ. Первое областное.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: Каждую неделю в России выпускаются десятки тысяч новых песен. Но только единицы становятся всенародными хитами. Музыка.

0: 16 лет.
1: Друзья, всем привет! В эфире вашей любимой радиостанции программа «Топ Хит Чарт», которую для вас сегодня веду я, Настя Негода, актриса и певица. И как всегда, в ближайший час я представляю вам главные хиты радио интернета, лучшие работы молодых артистов и, конечно, звездные новинки. А еще я расскажу вам о концерте «Топ Хит Лайв» с участием звезд и совсем новых артистов, за которых вы больше всего голосовали на tophit.ru и в социальных сетях. Я была ведущей этого концерта и с удовольствием поделюсь с вами подробностями. Ну а сегодняшнюю программу я хочу начать с премьеры своего нового трека «Дива», за который многие из вас отдали свои голоса в группе «Топ Хит ВК».

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Ну а прямо сейчас мы запускаем обратный отсчет нашего хит-парада. Трек-лист открывает группа «Тестостерон» с абсолютно новым хитом «Катерина». Премьера этого трека состоялась на концерте «Топ Хит Лайф» 20 мая, а сегодня он добрался и до нашего хит-парада. Встречайте!

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Наши следующие герои – отличные артисты, авторы всенародных хитов, мои коллеги по ведению топ-хит-чарта, участники группы «Добро» Миша и Ваня Заситкевичи. В прошлом выпуске нашего хит-парада ребята запремьерили свой новый хит «Море». Привет! А сегодня трек уже стоит в ротации на сотни радиостанций и набрал больше 25 тысяч эфиров. Что ж, встречайте «Добро» и «Море, привет!»
0: 14-е

0: Хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, у нас в гостях еще один участник топ-хит-лайф Саша Санта. До того, как стать известным исполнителем и добраться до нашего хит-парада, Санта написал огромное количество хитов для Сергея Жукова, Полины Гагариной и Стаса Пьехи. Затем были успешные выступления на «Новой волне» в проекте «Главная сцена» и яркое начало сольной карьеры. И сегодня Саша Санта исполняет у нас свой новый хит «Вместо тысячи», который собрал больше всего голосов в группе топ-хит ВК.
0: Три

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, всем привет, кто присоединился к нам только что. В эфире ваша любимая радиостанция «Топ Хит Чарт» и его ведущая Настя Негода. И у нас на очереди группа «Винтаж» и ее солистка Аня Плетнева со своим хитом «Малахит». Трек уверенно набирает обороты и за полтора месяца ротации уже прозвучал в эфире больше 100 000 раз. Мне остается пожелать «Малахиту» долгой и счастливой жизни в сердцах слушателей и нажать «плей» прямо сейчас.
0: 12-е место.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Релиз трека, который прозвучит в нашем хит-параде сейчас, состоялся неделю назад. Тем не менее, я решила включить его в наш трек-лист. Причина проста. Я отлично знаю артистов, записавших эту песню, и уверена, что их очередной релиз станет одним из самых заметных хитов 2026 года. Встречайте, Филатов и Кэрос «Среди счастливых людей».
0: 11-е место.

0: Прогноз погоды на радио АСТБ.
1: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории, улица Ленина, 395. Работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, сегодня 7 июня. В Ахе, а также в Углегорске 10 градусов тепла без осадков. Далее по городам везде синоптики обещают ясную погоду без осадков. Температура воздуха в Тымовском сегодня плюс 18. В Смирных, а также в Невельске 13 градусов тепла. В Томари, Чехве, а также в Хомске и в Курильске воздух прогреется до 12 градусов. В Северо-Курильске сегодня плюс 8, также без осадков. В Южно-Сахалинске сегодня днем максимальная температура 11 градусов без существенных осадков. Ветер восточный от 2 до 5 метров в секунду.
2: Реклама.
3: А куплю-ка я жене в магазине «Орбита» теплицу. И мне пригодится. И тогда у всей семьи на столе всегда будут экологически чистые овощи.
4: Ну и что ловить? Счастье в глазах сына, поймавшего первую рыбу. Азарт, когда клюет. Или просто тишину на рассвете. Это твой улов, а мы позаботимся об остальном. Воблеры, палатки, костюмы. Все от любителя до профи. По ценам, которые не кусаются. Главный рыболовный. Теперь в двух шагах от твоей мечты. Пограничная 60 и Ленина 77. Телефон 300-504. Лови момент. Лови рыбу. Лови скидки. Здесь есть что ловить. Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский – один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто – ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
5: Мнений много, факты у нас. АСТБ, 22 канал.
6: Радио АСТБ, 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске, 49 16.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, не забывайте топхит.ру, группы Топ-хит ВК и Телеграм, ваши лайки, ваша поддержка. Это реально помогает нам, артистам, почувствовать вашу любовь и вашу признательность. С вами в эфире Настя Негода, а в компании со мной прямо сейчас настоящая красотка Кая, которая подарила вторую жизнь суперхиту Игоря Саруханова «Желаю тебе». Кавер Каи в ротации на десятках станций уже набрал больше 30 тысяч эфиров, а сама Кая фантастически исполнила эту песню на Топ Хит Лайв. Желаю этой артистке блестящей карьеры и, конечно, ставлю ей хит в эфир нашего хит-парада.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, с вами в эфире актриса и певица Настя Негода. И прямо сейчас к нам присоединяется Анна Асти Дима Билан с хитом под «Эпилог». Несмотря на такое пессимистическое, я бы даже сказала, фатальное название, «Эпилог» Анны и Димы набирает популярность бешеными темпами. Трек ротирует уже 120 радиостанций, и он уверенно движется к вершинам чартов. Встречайте!

0: Хит-чарт с Настей Негодой.
1: И у нас в хит-параде сегодня еще одна эксклюзивная звездная премьера. Свой новый летний хит нам дарит группа «Градусы». На ресницах. Так называется этот трек. Встречайте.
0: Восьмое место.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, с ресниц участников группы «Градусы» мы перемещаемся на малиновую луну группы «Моя Мишель». Это первая новинка группы в этом году. И несмотря на то, что песня всего месяц в эфире, у нее уже за сотни тысяч эфиров на 150 радиостанциях. Я думаю, что по итогам года этот трек точно будет номинирован на лучший хит с женским вокалом. Так это или нет, мы узнаем 26 ноября, когда в Москве состоится церемония вручения музыкальных наград Top Hit Music Awards. Ну а прямо сейчас «Моя Мишель» на малиновой луне играет в нашем хит-параде.
0: Седьмое.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, далее у нас на очереди Матвей Мельников или просто Мот. В конце февраля Матвей зарелизил трек «Намек на нас». На сегодня песня набрала более 270 тысяч эфиров и уверенно движется в топы чартов и на радио, и в интернете. В общем, «Намек» — еще один потенциальный хит года. А Мот, как минимум, номинант на лучшего артиста 2026 года. Встречайте Мота и его «Намек на нас» в программе «Топ-хит-чарта».
0: Шестое место.

0: Самые новые хиты в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, привет всем, кто присоединился к нам только что. С вами Настя Негода и программа «Топ Хит Чарт», в которой мы подводим музыкальные итоги недели, а прямо сейчас будем слушать совсем новые звездные релизы. Голосуйте за музыку, которая вам нравится. От ваших лайков зависит судьба артистов и их новых песен. «По уши я в тебя влюблен» —

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: Спонсор прогноза погоды – салон оптики «Хамелеон». Сменить имидж как хамелеону окрас легко. Новая коллекция очков мировых брендов уже на полках. Меняйся стильно, смотри на мир четко при любой погоде. Оптика «Хамелеон» в ТРЦ «Аллея». По данным сайта rp5.ru, сегодня 7 июня. В Александровске-Сахалинском 13 градусов тепла без осадков. Далее по городам везде синоптики обещают ясную погоду без осадков. Температура воздуха в Нугликах и Красногорске сегодня 12 градусов тепла. В Поронайске и Макарове плюс 8, в Долинске, в Охотском, а также в Корсакове до плюс 10. В Аниве и Малокурильском 12 градусов выше нуля, в Южно-Курильске сегодня 8 градусов с плюсом, также без осадков. В Южно-Сахалинске максимальная температура сегодня днем плюс 11, без осадков, ветер восточный с порывами от 2 до 5 метров в секунду.
2: Реклама. Наши дети, сын и дочка, раньше учились не очень хорошо. Получали даже тройки.
3: Но они мечтали о велосипедах. Сказали, что будут учиться на пятерки, если мы купим им велосипеды в магазине «Орбита».
2: Мы купили, и теперь наши дети учатся на 5. Молодцы, сдержали слово.
4: Магазин «Орбита»!
2: Телефон 6 семерок.
5: В ЧОП ННК «Сахалин Безопасность» требуются лицензированные охранники. Для работы в Ахе вахты 1 месяц, зарплата от 160 тысяч рублей. Суточный график в Корсакове, зарплата от 62 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ, полный соцпакет. Телефон 8-914-084-84-24.
6: Транспортная компания «Восточный транзит». Доставка грузов на Сахалин и Курилы. Отправка личных вещей с Сахалина на материк. Профессиональный подход от надежной упаковки груза до бережной перевозки в оптимальные сроки. Улица Украинская, 72А, склад 14Б. Телефон 500-207.
7: Огромный выбор мебели с фиксированной скидкой 15%. Только до 25 июня вся мебель по акции в наличии. Первый мебельный дискаунтер на улице Хомской, 73. Телефон 303-103.
8: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolly On. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
9: Информационный хаос. АСТВ. Ваш порядок на 22-м канале.
0: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
10: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
11: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
12: Друзья, это были звездные премьеры этой недели, и я, Настя Негода, снова и снова напоминаю вам tophit.ru, группы «Топ Хит» ВК и в Телеграм. Нам, артистам, нужны ваши лайки и ваша поддержка. А прямо сейчас мы переходим к пятерке топ-хитов недели, которые открывают «Елка» и ее апрельский трек «Проще». Встречайте.
13: Пятое.

0: Хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, у нас еще одна звездная премьера, мимо которой я никак не могла пройти. Сергей Жуков и группа «Руки вверх» только что, буквально пару дней назад, представили свой первый в этом году релиз, который называется «Холодно». Но, как мне кажется, этот трек имеет все шансы стать самым горячим хитом этого лета, а то и всего 2026 года.
0: Четвертое место.

0: хиты недели в программе «Топ-хит-чарт» с Настей Негодой. Тройка лидеров этой недели.
1: Наша следующая героиня – это Мия Бойко. Марина когда-то прославилась треком «Ты мой Пикачу». Ну а сегодня она в основном поет про себя и свои достоинства. И я, как девушка и как ее подруга, ее очень хорошо понимаю. Себя не похвалишь, никто про тебя не вспомнит, так что приходится над этим постоянно работать. Новый хит Марины называется «Экспонат». И на прошлой неделе этот трек круто залетел в российский интернет-чарт, встал в ротацию на радио и, конечно, появился в нашем хит-параде. Мия Бойко, «Экспонат». Встречайте.
0: Третье место.
2: Да, у меня лет

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Серебро у нас сегодня опять уходит коллабу трех парней. Мота, Хчо и Баиндия, которые записали лирический трек «Шаде», который сегодня рвет абсолютно все радио, интернет-чарты Топ-хит. А это значит, что обязательно сейчас зазвучит и в нашем хит-параде.
0: Второе место.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Ну а золото сегодня у нас с вами получает Мари Краймбери и ее хит «Давай не ждать». И это первое место Марины не случайно. Трек «Давай не ждать» играет на 200 радиостанциях и за два месяца ротации прозвучал более 350 тысяч раз. Ну а мы в нашем чарте просто еще раз подчеркиваем, кто из артистов сегодня на вершине. Итак, золото недели получает Мари Краймбери и ее «Давай не ждать».
0: Лидер ТОП-хит.

0: друзья, наш хит-парад завершается. Весь последний час с вами провела я, актриса, певица, ведущая Настя Негода. В компании с самыми популярными российскими артистами и хитами. Спасибо, что вы были все это время вместе со мной. Подписывайтесь на мои социальные сети, заходите на tophit.ru, смотрите чарты, слушайте самые популярные хиты радио интернета. До встречи в новых выпусках программы и, конечно, на моих концертах. Пока-пока!
1: На следующей неделе на планете Земля зазвучит миллион новых треков. Но вы услышите только самые лучшие хиты. До встречи на волнах ТОП-ХИТ-ЧАРТА ровно через неделю.

0: На Сахалине и Курилах 10 часов утра.
1: Радио АСТБ. Первое областное.

0: Илья Обломов.
1: 10:03 в Южно-Сахалинске. Доброе утро, дорогие, здравствуйте. И я рад вас приветствовать и рад вместе с вами быть этот выходной. Сегодня воскресенье, 7 июня на календаре. А это значит, что выходные продолжаются вместе с Первым областным. И, конечно же, это утро проведем вместе. Обязательно и поиграем, и узнаем какую-то интересную информацию, а может быть, важную информацию. Ну и не забудем про нашу обязательную программу. Это прогноз погоды в городах Сахалинской области и гороскоп, который будет уже совсем скоро. Тима ищет свет, его работа «Волна» открывает этот музыкальный эфир. Доброе утро, просыпаемся, Сахалин.
0: Радио АСТВ. Первое областное.

Спонсор гороскопа – Центр репродукции «Цветок жизни» медицинского центра «Модус Вивенди». Диагностика, современные методы лечения всех форм бесплодия, процедура ЭКО, криохранилище и специализированная лаборатория. Теперь доступно и комплексное диагностическое обследование мужчин и женщин по оценке репродуктивного статуса. Запись по телефону 300-092-300-092. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Ну что, 12 знаков зодиака, 12 советов от астрологов. Поехали! Овны. Ничто так не обезоруживает собеседника, стремящегося поспорить, как признание собственной неправоты. Воспользуйтесь этим тактическим ходом, и вам не придется страдать от своего упрямства. Тельцы, сегодня вы будете преисполнены весьма обеспокоенным видом энергии, который будет настоятельно требовать немедленного выхода во вред или на пользу, решать только вам. Близнецы, сегодня небольшое умственное усилие, и вы будете на коне. Осталось лишь додуматься, в каком именно направлении стоит предпринимать этот мозговой штурм. Раки, сегодня велика вероятность попасть в неловкую ситуацию. Будьте готовы держать хорошую мину при не самой лучшей игре. Львы, вы сегодня будете настолько ярки и громогласны, что окружающие просто не смогут не заметить вас, сколько бы велико ни было их желание проигнорировать ваше присутствие. Девы, далеко не все сегодня, не все сегодня будут способны понять ваши действия, однако это еще не повод, чтобы от этих действий отказываться. Весы, сегодня вы рискуете перетрудиться, даже не особо надрываясь в стремлении переделать все, что только можно. Этот день вовсе не предназначен для работы. Скорпионы, сегодня вы можете позволить себе пойти на риск, но только на оправданный. Подумайте, а нужно ли оно вам. Стрельцы, сегодня кто-то очень глупый может все испортить, причем руководствоваться он при этом будет самыми благими намерениями. Возможно, вам все-таки удастся спасти положение. Козероги, порой очень много можно достичь, совершенно не прилагая к этому усилий. Сегодня как раз такой день, дерзайте. Водолеи, сегодня вас ждет весьма мрачная перспектива. Целый день вас будут атаковать довольно противные особи. К вечеру же вы рискуете оказаться в лапах персоны, вызывающей у вас крайнюю степень раздражение. Ну и, наконец, завершает наш гороскоп рыбы. Сегодня вам очень полезна будет способность обобщать. Если пытаться вникнуть во все мелкие нюансы, можно сойти с ума. Здесь будьте осторожны. Это был и еще будет гороскоп на сегодня, на 7 июня. Звезды говорят, а мы прислушиваемся. Спонсор гороскопа – Центр репродукции «Цветок жизни». Запись по телефону 300-092-300-092.

0: И папы тоже, между прочим, не отстают. И папы тоже по выходным сидят со своими дочерьми, сыновьями и даже ходят на работу. Ну что, дорогие, движемся дальше. В воскресенье, 7 июня у нас с вами на календаре. И мне кажется, самое время, а время 10:20, самое время рассказать о погоде на сегодня на Сахалине и Курильских островах. Спонсор прогноза погоды — салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» — вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, сегодня, 7 июня, на территории Сахалинской области погода без осадков. В Ахее и Углегорске до 10 градусов тепла, в Тымовском до плюс 18, в Смирных, а также Невельске до 13 выше 0, в Тамарии, Чехове, Хомске и Курильске до плюс 11. В Северо-Курильске без осадков и до 8 выше нулевой отметки. В Южно-Сахалинске сегодня погода также ожидается без осадков. Днем столбики термометра поднимутся до отметки плюс 9, плюс 11 градусов. Ветер восточный от 2 до 5 метров в секунду. За окном сейчас плюс 8 градусов.
1: Реклама.
2: В машине едет семейная пара. Муж и жена.
3: Не хочу быть такой же толстой, как эти мои подруги.
4: Я тебе не позволю с собой это сделать. Мы сейчас приедем в магазин «Орбита» и купим два велосипеда. Тебе и мне. И я опять буду носить тебя на руках, как в наши 18 лет.
5: Помнишь, как это было?
3: Да, это бомба.
4: Где эта «Орбита»? Где эти велосипеды? Блин!
6: Магазин «Орбита»! Е-е!
2: Телефон 6-7.
7: Грузовые шины. База техника. Диски на спецтехнику. База техника. Проспект Мира 7В. Телефон 505-525. 505-525.
8: Правительство Сахалинской области напоминает: если вы стали свидетелями фактов коррупции и коррупционных проявлений, то сообщайте об этом на телефонную горячую линию 670-383. Деятельность государственных органов и органов местного самоуправления должна быть прозрачной.
9: Этим летом у горного воздуха откроется фудхолл «Рассвет». Новое гастрономическое пространство Южно-Сахалинска. Сейчас доступны последние площади для аренды. Успейте присоединиться к проекту на старте. 25-00-98.
10: Ночь, улица, фонарь, аптека. Езжай 60, я вижу знак. Но ехать так я буду четверть века. Давлю на газ. А что не так? Поэт писал: начнешь опять сначала. Но шанс второй дорога не дает. Остановись, когда устал ты. Не ускоряй прекрасной жизни ход.
11: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
12: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111. 399-111.
13: Ваш компас в мире новостей. АСТВ на 22-й кнопке в твоем телевизоре.
14: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.

0: Здесь Жакалип, его работа «Медина» в эфире Первого областного, 10:29, время сахалинское. И знаете, повезло нам на самом деле пока на Сахалине. Вот первые аллергики уже почувствовали самый настоящий вкус и, может быть, весьма запах этого лета. Вот уже в Москве началась метель из тополиного пуха, и у них уже стартовал сезон цветения в европейской части России. У нас до нас это, конечно же, не докатилось. Все в столице нашего края, все в столице нашей родины усеяно летними сугробами, а похожая ситуация наблюдается во всей центральной России. Но нас пока это обошло стороной, на Сахалине не так жарко для того, чтобы тополя зацвели, но мы с вами готовимся и надеемся, что эта участь, эти сугробы белые, нас обойдут стороной. В любом случае не обойдет стороной наш воскресный плейлист. Джакон, Стромай и Холли Флейм, уже ближайшие музыкальные планы. Ну и чуть позже обязательно расскажу о погоде. Доброго утра, просыпаемся и встречаем этот день вместе с Первым областным.
1: Радио АСТВ. Первое областное.

0: их работа Out of Touch в эфире Первого областного. Время сахалинское, 10 часов 40 минут. Мы с вами продолжаем просыпаться, подтягиваться и заниматься своими прекрасными воскресными делами. Но прежде нужно узнать прогноз от синоптиков на сегодняшний день. И если вы куда-то собираетесь, обязательно одевайтесь по погоде. Спонсор прогноза погоды — салон оптики «Хамелеон». Смените имидж как хамелеону окрас легко. Новые коллекции очков мировых брендов уже на полках. Меняйся стильно, смотри на мир четко при любой погоде. Оптика «Хамелеон» в торгово-развлекательном центре «Аллея». По данным сайта rp5.ru, сегодня, 7 июня, на территории Сахалинской области погода везде без осадков. В Александровске и Сахалинском до 13 градусов тепла. В Ногликах, а также Красногорске до плюс 12. В Поронайске и Макарове до плюс 8, в Долинске, Охотском и Корсакове до 10 градусов тепла. В Аниве и Малокурильском без осадков, в Аниве до плюс 12, в Малокурильском до плюс 11 градусов, в Южно-Курильске до 8 выше 0. В Южно-Сахалинске сегодня, 7 июня, погода ожидается без осадков, столбики термометра днем поднимутся до отметки плюс 9, плюс 11 градусов, ветер восточный от 2 до 5 метров в секунду. Термометр за окном нам показывает сейчас плюс 8 градусов.
1: Реклама.
2: В магазине «Орбита» продаются современные теплицы, рассчитанные на суровые климатические условия Сахалина. Быстро собрать теплицу из оцинкованной трубы смогут бабушка, дедушка и жучка за полчаса.
3: Магазин «Орбита»! Е-е!
2: Телефон 6 семерок.
4: «Горизонт» – идеальный жилой комплекс для семейной жизни. Закрытая территория, безопасный двор без машин, современная школа, два детских сада, 2000 парковочных мест. Звоните 31 25 31.
5: Транспортная компания «Восточный транзит». Доставка грузов на Сахалин и Курилы. Отправка личных вещей с Сахалина на материк. Профессиональный подход от надежной упаковки груза до бережной перевозки в оптимальные сроки. Улица Украинская, 72А, склад 14Б. Телефон 500-207.
6: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
7: Шумят все. АСТВ работает. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
8: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
9: Снова танцуем.

0: Все течет, все меняется. One Republic остаются теми же крутыми. Apologize в эфире Первого Областного. Ну и вот в тему того, что все меняется, если вы любите что поострее, наверняка вы знаете такую лапшу под названием Булдак. Так вот, если помните, у них на упаковках был такой легендарный маскот, которого звали Хочи. Именно так его звали. Приятно познакомиться. Так вот, вот этот Хочи теперь будет заменен на некое огненное существо по имени Пеппа, а все из-за того, что Булдак проведет ребрендинг в честь 10 миллиардов проданных пачек своей огненной лапши. Вот этот вот Пеппа на пачках появится уже в этом месяце, скоро с ним запустят линейку мерча, включая игрушки и брелоки, и, конечно же, поклонники этой огненной лапши будут рады, я уверен. Если вы любите такое остренькое, то, как говорится, будьте аккуратны, пожалуйста, не переусердствуйте с этим. Ну и я совершенно точно знаю, что наш сегодняшний воскресный плейлист абсолютно огненный до конца этого часа. Лена Темникова, Коста Лакоста, валим. И, конечно же, ваше и мое настроение тоже обязательно поддержим. Всем доброго утра, с воскресеньем, дорогие. Пускай у нас сегодня все будет хорошо.
1: Радио АСТВ. Первое областное.

0: В человеке все должно быть прекрасно, и душа, и тело, и в том числе и харизма. Валим в эфире Первого областного. В завершение этого музыкального часа движемся с вами дальше. На Сахалине и Курилах 11 часов утра.
1: Радио АСТВ. Первое областное.